0: трудом себе представляю этот диковинный монокль, когда по компасу на один глаз, но чую, что это будет смотреться куда как диковиннее, чем люди, которые в пасмурную погоду, да еще в метро, ходят в солнцезащитных очках. Ну, мало ли, всякое бывает. Может быть, век бы тебя понедельник не видел или еще что-то в этом роде. Непозитивных людей тоже достаточно в этой жизни, но позитивных гораздо больше. И даже если нам в этом году уже не светит ни солнце, ни песочек, ни уж море совершенно точно, и от августа остался просто аппендикс такой, что не знаю. Мне кажется, лето нас в этом году подвело. Но, с другой стороны, если сентябрь подарит нам немножечко теплых деньков, мы не в обиде. Самое главное, чтобы в целом все было хорошо, а остальное, я думаю, сможем сделать собственными ручками, раз уж на погоду никаких надежд. 3.04 на наших, мы пережидаем. Нет, мы не ждем, что понедельник отменен. Просто непонятно, пока ночь закончилась или утро началось. Но переждем. В 4 утра уже констатирую факт. У вас точно уже рабочее время, утреннее пока. Попейте чайку, не торопитесь в процесс. Все еще успеется. Вам добрейшего дня, вам, конечно же, доброго вечера. Все у нас обязательно будет хорошо, а в понедельник еще и получится.
1: На русском радио.

Ну, лично мне, конечно, ближе, когда Бедросович обещал стать зонтом для своей возлюбленной, чем крякнуть за большое светлое чувство. Дай бог здоровья, человек. Куда же мы без Филиппа Киркорова на русском радио? И без Анны Семенович, конечно же. Она у нас лучик солнышка, а не просто ведущая земельского альбома. Поэтому, если станет грустно, всегда поднимет настроение. Ну, а если нужно чуть-чуть притушить его, то, пожалуйста, на русском радио, как всегда, все разнообразно. Коллектив «Непара» с присущим ему пессимизмом представит нам песню «Они знакомы давно». Тем не менее, прекрасный трек, очень и очень романтичный.

0: ты еще любишь от Ани Лорак, а также свежая песня от Нюши в компании с Кинг-Конгом. Ну или Чинг-Конгом, никак не могу определиться, как этого человека представлять. Но самая главная песня, которую представлять не нужно, из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания» с добавлением каких-то своих слов. «Не дано» коллектив «Хай-Фай», а также Вячеслав Макаров с новой песней «Дай мне еще один шанс». Все это наше ближайшее любимое на русском радио. Всем категорический привет, отличного легкого понедельника и русского радио как можно больше.
1: На русском радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Я бы задал, конечно, албанский вопрос, отчего люди не используют первый, единственный шанс, может быть, от того, что боятся, что дальше этот шанс уже будет БУ, и звонок другу не поможет. Или почему-то другому, не знаю. Мы почему-то считаем, что и жизнь может быть вечной, и, соответственно, любовь бесконечная, вне зависимости от обстоятельств. А я бы вот предлагал вам посмотреть на эту ситуацию немножко по-другому. Давайте уже беречь друг друга и относиться к друг другу же здесь в моменте отлично, а не потом уже, когда петух в понятное место будет поклевывать. 3.47 на наших раскрадийных. Жить нравится, ничего в себе не держите, скрывать подобное не нужно. Лицо приятное от удовольствия, в понедельник такое нам нравится. Мари Краймбрери на русском радио, как уже многие догадались, конечно же, песня «Нравится жить». Меня зовут Дмитрий Лебедев, и я с удовольствием буду с вами, особенно потому, что вам нравится.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Невал!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Ну, конечно же, мои познания в кардиологии, как бы мне не хотелось, но они просто-напросто, если не минимальные, да чего уж там, нулевые. Поэтому, как мне кажется, по моим скромным соображениям, если сердце стучит, то прислушиваемся, конечно же. Не факт, что определим, правильно стучит или нет, но как минимум будем знать, что все функционирует. Если в сердце стучат, ну, здесь, наверное, у каждого ответ будет одинаков. Стучат, откройте. Ну, может быть, в глазок посмотрите для начала. Надо тщательнее выбирать партнера в этой жизни. Ну уж как придется. Как говорят в народе, любовь зла, полюбишь и, ну, вы понимаете. Самое главное, не сдавайтесь сразу, и тогда, возможно, что-нибудь получится. Артур Пирожков прямо сейчас на волне Русского радио. Дальше Валерия, Джиган и Юлия Савичева, коллективное творчество и ночь. Андрей Губин справился абсолютно точно один, без ансамбля. Мод появится, Сергей Лазарев будет и многое-многое другое, как всегда. Нам и вам уже наступившего раннего утром, пока еще не светло, но с другой стороны, и вам сейчас на работу пока не выдвигаться. Приводите себя в порядок, завтракать, конечно. Если совсем уж планируете сделать понедельник невыносимым, то заодно и пообедайте, раз вам потом в течение дня будет некогда. А вам желаю приятного аппетита, вы все же нашли время. Вам доброе утро и доброго дня, вам доброго вечера. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Мне почему-то кажется, что на нашей с вами славной круглой планетке не только человечество, но и любое другое живое существо должно иметь право на личное пространство. Если бы меня кто-нибудь на скаку останавливал постоянно, мне бы это не понравилось, совершенно точно. Поэтому, прежде всего, из чувства солидарности, утренний и го-го вам. Ну и в целом, большой привет, конечно же. Не знаю, сколько у вас там времени, но если же столько, сколько в Москве, и вы до сих пор спите, или как минимум дремлете, и вам все еще там вполне во сне летается, то, конечно, придя на работу, аккуратнее там с дверными проемами. Им же говорят, если во сне летаешь, растешь. Конечно же, я считаю, что сегодня понедельник пройдет, как всегда, на ура. С русским радио по-другому и не бывает. Музыки хорошие, разные у нас всегда предостаточное количество, и исполнители тоже самые лучшие. Группа «Руки вверх» в компании с «Артик» и «Асти», песня «Полечу за тобой», Маша Вебер, «Поставь на стоп». Последний трек, кстати, в исполнении Маши, который появился на волне русского радио. Про кукол нам, конечно, давно все известно, но не менее приятно послушать от Иванушек, и что-нибудь еще из любимого на русском обязательно придумаем. Дмитрий Лебедев, я до утра с вами.
1: На русском радио. На прощание.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Хорошо.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Да, родители всегда хотят как лучше, но это лучше нужно всегда подкреплять финансово. Не сейчас, потом пригодится в будущем деткам на психолога, где они с грустным взглядом будут лежать на кушетке и рассказывать, что нет у них творческого начала, потому что родители заставляли зубрить таблицу умножения. А где там развить? Где это все? Я художник, я так вижу. Ну да ладно, с возрастом, конечно же, прирастают и другие проблемы, глобальные, например, сколько пузырьков в лимонаде, об этом мы сегодня послушаем, но на всякий случай хотелось бы отметить, что тест IQ не включает этот вопрос. Но вообще не вопрос, если в вашем доме скопилось много пузырьков, это прям

0: говорит о том, что хватит уже. Понедельник, в конце концов, а не пятница вечер. 5.04 на наших русскоразийных. Добрейшего всем утречка. Безусловно, улыбчивого вам настроя. И да, как и обещал, до самого утра. Нормальненького такого, светлого. Буду с вами в компании между песнями появляться. И какими? Винтаж я уже упомянул в песне «Роман». Также появится Николай Басков, «Ты неотразимый». Это буквально через пару секунд. Не расставаясь от Евы Польна. Бахти и Туркен с песней «Путь к тебе». Все это вам.
1: На русском радио.

0: Безусловно, «Цветик семицветик» был из непуганных. Да, тогда еще не существовало желаний «хочу айфон» или «закрыть ипотеку». Да, не существовало, а что было совершенно точно, это нормальный пломбир в коробке. Вот такой огромный, если надо. Я этим летом искал и, конечно же, негодудел вовсю. Потому что, ну что это такое? Если не шоколадный, то обязательно... Вот с этой упомянутой ванилью. Ну, есть, конечно, любители ванильки, но я к ним не отношусь. Я хотел пломбир в чистом виде, смешать его с маминой пятиминуткой из клубники. И просто красота! Ну, а так запах не отбить. Нет, ну, можно было, конечно, покрошить чесночком, тогда бы, безусловно, избавился, но я решил не делать. 5:30 на наших рускородийных. Всем, конечно, желаю отличного настроя. Понедельник, безусловно, отличается от воскресенья, но траурному быть совершенно точно не должен. Не такой уж он тяжелый день, если честно, как о нем говорят в народе. Это просто ради красного словца или, как это говорят, светский раут. Вот что-то вроде этого. Вам доброго дня, рабочего. Чего, конечно, продуктивного, вам добрейшего вечерка, ну а нам, как я уже и сказал, совсем уже раннего утречка. Не уверен, что кто-то еще встает, некоторые даже не ложились, но если вдруг, то приятного вам подъема.
1: На русском радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
5: Да ш** без нормально.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы драили всю квартиру. А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Помните, у Зоченька было, что вы там все возитесь возле моего лица. Кстати, дело происходило на ресницах с легкой подачей группы «Градусы» на русском радио. И поскольку это не самая прочная часть лица, в общем, наверное, советы разные. Парням просто умыться этого вполне достаточно, чтобы вас опознали на работе и в целом выглядеть прилично. Девушкам, если хотите как-то уплотниться, то накладные вполне себе подойдут. 5.48 на наших рускородийных. Джонни на отмечается с песней «Никак», «Мохито», группа «Блестящие» и многое-многое другое, не менее любимое. Надеюсь, вам нравится то, что сейчас происходит на русском радио, работает все лучше, по крайней мере, музыкальнее совершенно точно. И если вдруг какая-то песня неожиданно не зашла, я, конечно, с большим сомнением смотрю на такой вариант, но мало ли, то последующее непременно ляжет прям на душу. Всем-всем-всем желаю отличного понедельника, вообще не тяжелого, и чтобы все у нас было хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Вообще не скрываю, в детстве совершенно точно не мечтал быть Лёхой космонавтом, но, честно говоря, испытываю какую-то нездоровую привязанность к небу и самолетам. Нравится, прям люблю и даже где-то обожаю. Ну, в смысле летать, разумеется, не водить этот воздушный транспорт. Но в этом году что-то такое случилось, не знаю, либо самолетики перегрелись, либо же вот все эти новомодные феминитивы подействовали. В общем, вели себя как девушки. Нам уже из дома выходить, а они еще 2 часа красятся. К слову говоря, мне было бы интересно, сейчас только об этом подумал, напишите, если что. Я уже только подумал, и меня разрывает от любопытства. Уважаемые пилоты, конечно же, всадники железных птиц. Если рейс задерживает, вы чем занимаетесь? Так же, как я, ерзаете на тыле, ну когда, или просто где-то там ложитесь спать в комфортных условиях и спокойненько потом вылетаете. В общем, пишите. И сам, разумеется, почерпну информацию и умничать буду ходить. Если никто из коллег заранее здесь в эфире Русского радио не услышит, ну так себе тайна, согласитесь, на много миллионов. «Странное» называется следующий трек. Вслед за Юлианой Карауловой появится Владимир Пресняков. Анастасия Стоцкая будет, «Звонкий», Валерия. И это только самое ближайшее. Доброе утро, доброго дня и добрейшего вам вечерка. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то,

Ну, не такие уж уникальные парни, эти отпетые мошенники. Я, например, тоже знаю ответ, но вопрос, есть или нет. Конечно, есть. Плотные, полезные,

0: Завтрак – это залог успеха любого дня, особенно понедельника. Нет, но если, конечно, у вас уже обеденное время, там уж вам самим решать, что есть, как и в каких количествах. Вот, а завтрак крайне важен. У меня, правда, это уже пострабочий, а у вас, надеюсь, случится перед работой, а не как у меня. Как правило, убегаю и уже либо в процессе, либо, как сказал, уже потом. В общем, я всегда ратую скорее за вас. Я очень хочу, чтобы у вас все было хорошо, и не только у вас, разумеется. Имеется у ваших дорогих людей совершенно точно. Не хворайте ни в коем случае, погода нынче шаткая, иногда даже валкая. Я уж не знаю, как еще обратиться к фольклорному русскому. Но, тем не менее, по погоде одеваться всегда хорошо. И даже если теплые деньки будут, ночью уже прохладно. Прихватите с собой что-нибудь. Никогда не помешает снять, если солнышко вылезет, а если нет, то, безусловно, нам же лучше. В общем, это моя позиция, решать, безусловно, вам. У нас уже половина седьмого, жду Андрея Макеева и уже практически смазываю лыжи, дабы к родным пенатам отправиться. Но это не значит, что я прямо сейчас очень хочу покинуть эфир Русского радио. Нет, просто анонсиком.
1: На русском радио.
2: Все будет хорошо.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ну, как я сегодня уже обмолвился, Леха космонавтом в детстве быть не мечтал. И вообще с математикой у меня плохо, но здесь я последовательность улавливаю. Если Катя Лель оприходовал непосредственно седьмое небо, то я полагаю, что Андрей Макеев хлеб у девушки отнимать не будет. И первые шесть, неп, неп, привет.
1: Не знаю о чем, но я скажу так, продолжить мысль Кати Лель, что я тоже на автопилоте немножко сейчас нахожусь.
0: Ты почему никогда не прикидываешься, что не выспался? В смысле, что выспался?
1: Потому что я честный человек, зачем мне врать? Тем более люди все равно чувствуют вот это вот мое настроение. Они синхронизируются с ним, и мы вместе с этим настроением идем по понедельнику.
0: Ну, мы уж с тобой общаемся, тет-а-тет, мог бы по-дружески сбрехнуть, я не обидел.
1: А тебе так вообще не наврешь, ты вон вот смотришь, что называется, в корень.
0: С ленинским прищуром, я понял.
1: Естественно, да, тебе только врать лишний раз.
0: Тогда просто тебя оставляю.
1: Спасибо.
0: Здесь уже сам все посчитаешь, сам все представишь. Главное, хорошего у тебя дня и вообще всем.
1: Я буду стараться быть позитивным изо всех сил. Уже начинаю.
0: Пока, машу крылом.
1: Спасибо.
2: На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Во Владивостоке вводятся массовые ограничения для обеспечения безопасности Восточного экономического форума. С 1 по 4 сентября ограничения затронут

0: В морскую акваторию, воздушное пространство и движение транспорта. Регулярные авиарейсы будут выполняться по расписанию, а на трассах проезда участников форума запретят проводить дорожные взрывоопасные земляные работы. И к другим темам. В Госдуму внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате бюджетникам. Согласно инициативе, система оплаты труда должна предусматривать дополнительную выплату, размер которой будет не ниже одного среднемесячного заработка за прошлый год. Мера должна охватить миллионы работников здравоохранения, образования, культуры, науки, социальной сферы и других бюджетных отраслей, где уровень зарплат зачастую существенно ниже, чем в частном секторе. МВД представила алгоритм действий при поступлении денег на карту от неизвестных отправителей. В первую очередь необходимо обратиться в банк для установления источника перевода. Возвращать деньги также рекомендуется только через банк, либо с помощью официальной функции возврата, доступной в некоторых банковских приложениях. Это позволит избежать передачи персональных данных. Более половины покупателей карьерных онлайн-курсов в стране выбирают обучение не по своей специальности, а для перехода в новую профессиональную сферу. По данным исследования, чаще всего полностью сменить направление работы хотят будущие психологи и коучи. Освоить новую профессию также рассчитывают 80% слушателей программ по аналитике и 78% по компьютерной графике. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: скажу так, вот это наше желание провести вместе с вами начало рабочей недели и желание непосредственно русского радио всего, и мое конкретно, это тоже отчасти от большой любви, естественно, и тем более, чем ближе мы будем друг другу, чувствовать плечо друг друга и желание друг другу поднять настроение, тем легче и быстрее пройдет вот эта самая тяжелая часть рабочей недели. Пока русские перцы в отпуске, естественно, зажигаю здесь я в эфире. Буду с вами с большим удовольствием. Ну и давайте с вами продолжим также. У нас совсем скоро появится Анна Семенович. У нас сливки уже вот следующим номером как раз выступают коллективу Артика. Я себе большое спасибо за такое яркое начало этого утра.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

Нет мужа, ищи, а нашла, береги. И вообще эти правила распространяются в разные стороны, если касается поиска, вопроса поиска второй половины, и не только мужа и жену, и вообще, да, какого-то близкого, родного человека, который тебя с утра может поддерживать. И если даже с утра, наоборот, совершенно не складывается диалог, ну, такое тоже бывает, ну, на то оно и утро. Ну, кому-то же нужно выгрузить на вас все то, что накопилось, и все те впечатления, которые связаны с тем, что понедельник начался и рабочая неделя. Градусы улягутся, а любовь у вас все равно останется, так или иначе. Оставайтесь друг с другом.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите

0: карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А чем больше задаешься такими вопросами, тем больше теряешь возможности провести время с большим-большим удовольствием. Поэтому надо не ждать и сокращать эти расстояния друг с другом, если зависит от этого, как у вас пройдет понедельник. Ну или с кем-то еще, кто вам поможет чувствовать себя веселее. Нам поможет прямо сейчас Мари Краймбрери в эфире Русского радио. Чуть попозже Артур Пирожков. Дождемся.

объяснимо, если все не сразу получается и не все сразу выдается, то, что вам необходимо, потому что нам нужно как-то растянуть все позитивное на предстоящие 5 рабочих дней. Поэтому, если сейчас любви вам кто-то не дал, ну, возможно, завтра или послезавтра она будет даже более востребована. Сейчас вы получите и как-то отнесетесь к этому без благодарности. А когда захочется поплакать, и кто-то принесет вам любви и скажет: «Не плачь, пожалуйста», вот тогда вы в этом моменте будете просто благодарны. Группа «Бис» далее на русском. Ночи

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campageta.t2.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь Т.
13: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит, а ты лежи, где лежал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: можно свалить все как раз на него, на нелетную погоду и свое настроение тоже списать. А если солнце светит с самого утра, тогда что происходит с настроением? Я думаю, что здесь все это друг с другом не синхронизировано, поэтому внутри себя подпитываем ту самую необходимую погоду, чтобы вокруг вас тоже светило солнце. Помогает в этом русское радио, как всегда, естественно.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки.

0: Разум и сердце сейчас просят какого-нибудь солнечного завершения этого лета. У нас остается последняя фактически неделя августа полноценная. Да, хочется побольше солнца. Вот сегодня в столице будет светило нас радовать, а вот завтра небольшой дождь. Поэтому сегодня и радуемся. Днем сегодня плюс 20.
1: Реклама на русском. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Слушайте, ребята, слушайте скорей!

0: лето это в каком?
1: 22 августа, 8 октября 2026 года.
2: Нет, сынок, летом мы на море не поедем. На море поедут твои репетиторы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Этой ночью беспилотники атаковали склады «Озон» в Адыгейске, Махачкале и Невинномысске. В логистическом центре в Дагестане пострадали несколько работников. Начался пожар. На месте работают экстренные службы. В Адыгейске и Невинномысске работники не пострадали. Объекты и товары серьезных повреждений не получили. И к другим темам. С 1 сентября вступают в силу новые правила в сфере ЖКХ, затрагивающие порядок работы управляющих компаний и взаимодействие с собственниками жилья. Так, одним из ключевых нововведений станет изменение порядка оформления протоколов общих собраний. Теперь требования к документам ужесточаются. Протокол должен быть подписан не только председателем и секретарем, но и всеми участниками совета. Ставки аренды жилья рядом с крупнейшими вузами страны за год преимущественно снизились на фоне высокого уровня цен. При этом снять квартиру рядом с университетом обойдется на 26% дороже, чем в целом по городу, пишет РБК. Так, в столице стало дешевле снять жилье вблизи МГУ, минус 4% год.

0: году, МИФИ – минус 29%, а также МГУА имени Кутафина – минус 12%. В этом году рост ставок на аренду квартир рядом с вузами начался позже обычного – в июле. Сегодня в столице ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. По данным гидрометцентра, днем температура воздуха составит от плюс 19 до 21 градуса. В Подмосковье от 17 до 22. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Доброе утро. В очередной раз всех приветствую здесь, в эфире Русского радио. Раскачиваемся с большим удовольствием и, самое главное, эффективно, чтобы уже приехали на работу или, ну, каким-то по своим делам уже заряжены нашей энергией, нашей музыкой, нашими песнями. У нас Юлиана Караулова совсем скоро появится здесь, в эфире, и Филатов ЭКРС готовы зажигать уже сейчас. Всем здравствуйте, просыпаемся!

0: Так, ну с утра мы все немножко не такие, но тем не менее придется как-то справляться с пробками на дорогах Москвы. Трафик есть небольшой, оценивается он в столице в эти минуты на 2 балла. Яндекс.Карта сообщает, что очень сложно двигаться сейчас по Можайскому шоссе от улицы Кубинка до Аминьевского шоссе. Что происходит на МКАД? Ну, здесь пробки в основном на внутренней стороне, самый крупнейший из них от Белой дачи до Бесединского путепровода.
1: Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио.

Это мой личный антистресс, я вам так скажу. Мне так нравится этот дуэт Наталья Подольская и Регина Тодоренко в эфире Русского радио. Лично для меня в моем топе это номер один по свежим новинкам, которые мы услышали за это лето. Спасибо им большое. Ну и вообще в целом приятно понаблюдать и за ними, и за всеми теми, кто умеет беречь дружбу, особенно если она тянется у вас со школьных скамьи. Есть какая-то магия между этими людьми, которая совершенно не объясняется. Ну и если вы любите какие-то песни со школьной скамьи, пусть эта магия с вами тоже остается здесь, в эфире Русского радио.

0: Реклама на русском. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО МВМ.
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом.

0: Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

И тем не менее, надо уже как-то мысленно собираться, особенно если у вас впереди сложный, тяжелый период, если это касается учебы или работы, может быть, у вас был какой-то продолжительный отпуск, такие длинные-длинные летние каникулы, вы привыкли спать до 10, до 11, сидеть до 2, до 3 часов ночи, смотреть кино и так далее, то сейчас, конечно, уже нужно немножко настраиваться на то, что впереди будет, ну, естественно, учебный период, как минимум, я про это говорю. Просыпаться нужно хотя бы к 8, а русское радио уже поможет раскачаться. Руки вверх, далее.

0: пусть, конечно же, стучится. Мы для этого специально даже будем держать двери наготове и отдельную чистую страницу, на которой можно будет написать что-то новое. Можно даже пару страниц иметь в запасе для того, чтобы, да, для чего-то нового, ну и для какого-то творческого процесса. У нас для творческого процесса совсем скоро появится мод и Зиверт. Будем рисовать паруса. Ну и чуть попозже «Любовь самолета» и Владимир Пресняков на русском вас ждут совсем-совсем скоро.
1: Мобильное приложение «Русского радио».
2: «Русское радио».
1: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.

0: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: На сайте lenta.com 6+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
6: О, «Офис Мак» РТ. Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Да вы заработали.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Если не можешь изменить ситуацию, просто сделай вид, что так и было задумано. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
1: Ну, а если вдруг так получается, что высоту не удается набрать, может быть, просто это не ваши полеты, у вас совершенно для другого рождены, для того, чтобы ходить по паркам, гулять или плавать. Выбирайте свою стихию и наслаждайтесь именно тем, для чего вы, собственно, и рождены. Ну и, конечно, все это пусть будет под музыку Русского радио. Юлия Савичева, далее.

0: Реклама на русском.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55.
4: Лето – это время, когда фраза «завтра сделаю» автоматически переносится на сентябрь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. До конца августа в страну может поступить очередная партия импортного бензина и первая из Турции, сообщает «Коммерсант». Эта поставка станет 5 с июля, о которой стало известно. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что на рынке второй этап напряженной ситуации, но только с бензином, дистоплива и керосина достаточно. По мнению экспертов, дефицит прекратится в течение 2-3 недель. И к другим темам. Минздрав утвердил обновленный перечень специальностей, позволяющих врачам занимать смежные должности. С 1 сентября право работать анестезиологами и реаниматологами получат не только кардиологи, онкологи и педиатры, но и специалисты ряда хирургических и терапевтических профилей. Кроме того, ведомство расширило возможности для гастроэнтерологов. Они смогут занимать должность врача по медицине здорового долголетия. В преддверии 1 сентября средняя стоимость цветочного букета в стране составит 3000 рублей. По данным аналитиков, в сам праздничный день цены могут незначительно вырасти. Однако заметного подорожания к началу учебного года не ожидается. Стоимость останется на уровне средних августовских показателей. Самыми популярными цветами у россиян остаются розы, хризантемы, пионы и диантусы. Более половины опрошенных россиян отметили, что за последние несколько лет их старшие родственники становились целью мошенников, поэтому 46% взяли на себя управление финансами близких. Каждый третий утверждает, что их родители сами уверенно управляют своими деньгами. Для каждого пятого это командная работа. Старшее поколение обсуждает крупные покупки с детьми заранее, а повседневные траты контролируют самостоятельно. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Но считайте, что песня Согдианы в эфире Русского радио была вместо кардио. Упражнение для вас сейчас, хотя кто знает, может быть, вы в эти минуты проводите время где-нибудь на беговой дорожке или, например, на велосипеде, или как на беговой дорожке. В таком случае, естественно, вся музыка, которая здесь звучит в эфире Русского радио, конечно же, улучшает самочувствие и дает возможность на то, что все обязательно будет хорошо дальше. Ну и, конечно, всем, кто находится сейчас не на беговой дорожке, а где-нибудь в шезлонге, вам мы немножко завидуем, но желаем, конечно, время провести хорошо, так что вы с этими эмоциями вернулись к нам сюда, влились в наши все коллективы, которые вас прямо сейчас ждут, и принесли свою какую-то свежесть. Опять же, как музыка, которая здесь нас дополняет в эфире Русского радио. Группа «Тестостерон» у нас появится совсем скоро. Стас Костюшкин уже готовится выступить прямо сейчас для вас. Согдиане, огромное спасибо за открытие нового музыкального часа. Всем здравствуйте и прекрасного утра.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: Ну, к этой минуте, сейчас в Москве 9 часов и 10 минут, некоторые, знаете, магистрали созрели до того, что их на Яндекс.Картах обозначают таким черешневым цветом, ну, и красненьким таким, где сейчас очень такие крупные затруднения. В целом, конечно, зелень, 3 балла, так оценивается трафик в столице, но вот где сейчас все в красной зоне, что называется. Егорьевское шоссе от ММК до железнодорожного моста, здесь вы оставите около получаса, также Симферопольское шоссе, деревни Боброво, до МКАД, ну, и МКАД непосредственно, внутренняя сторона от Белой дачи до Бесенинского путепровода, оставите здесь около 15 минут. И Горьковское шоссе от Кудинского шоссе до поворота на Монина.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: уже немного отходить от выходных. Какие бы воспоминания нас в этот момент не, скажем так, не соблазняли, не лилели нас, наше сознание, группа «Тестостерон» и песня «Суперглаза», я думаю, что в эти тоже воспоминания попадает. Если у вас выходные прошли хорошо, и вот также есть что вспомнить, «Суперглаза» и «Супергубы» — это очень хорошо. Теперь пусть в дальнейшем нас греют именно наши цели, наши желания, наши планы, которые мы поставили на эту рабочую неделю. И вот именно воспоминания уже о том, что мы что-то сделали уже в пятницу, когда мы уже пройдем эту рабочую неделю, пусть также вызывает такие же эмоции. «Вау, я это смог! Вау, я это сделал! Это супер просто планы, это супер отдел, в котором я работаю прямо сейчас». Дискотека «Авария» вместе с нами прямо сейчас здесь, тоже супер команда, которая продолжает вместе с нами этот понедельник.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распахиваю

0: Встретимся, блин!
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленные истории. Пройдите тест-драйв у официального дилера.

0: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
12: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу – генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Вечер на русском. 12+.
13: Жена захотела в отпуск. Какой отпуск? Мы и так весь год путешествуем вокруг солнца. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Ну, вполне себе симпатичное сочетание, но кому-то, может быть, покажется этого недостаточно, учитывая, что гладиолусы-то не сильно пахнут, но если с точки зрения эстетики оценивать, то все вполне идеально. Также, если оценивать песни группы «Корни» в эфире Русского радио, да, если вдруг вам и этого тоже было недостаточно, и эстетики, и красоты, и музыки, и все остальное, просто оставайтесь на Русском радио, все обязательно восполним. У нас группа «Рефлекс» появится совсем скоро, если вдруг еще танцы нужны. Ну, а если мало огня, то, пожалуйста, за этим обращайтесь к группе «Серебро».

0: бывают такие моменты, когда приходишь куда-то, куда, где ты был много раз и постоянно, такое ощущение, как будто все как в первый раз в твоей жизни. Это либо после отпуска, либо после выходных. Ну или вообще просто что-то в тебе произошло, что-то в голове какие-то изменения, и ты все смотришь на это какими-то новыми глазами и смотришь на жизнь совершенно новыми глазами. Я поэтому вот эти моменты особенно ценю в жизни, потому что что-то свежее в жизнь же приходит, и это всегда приятно, чем постоянно повторение одних и тех же действий. Что-то свежее сейчас нам исполнит Анна Асти и Дима Билан в эфире Русского радио. За это спасибо. И чуть-чуть попозже еще одну новую песню будет обязательно.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в прошлом.

0: Реклама на русском.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9СМ.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба.

0: 4990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай. Экономтес
1: Офис Маг. О, Офис Маг РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-3005.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага России»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. «Универмаг» в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте! Посмотрите на мох! Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9!

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: оно все то, что греет обязательно сердце и душу, есть в песне Марго, в совсем новой свежей работе. И то, что есть у вас обязательно что-то свое, что у вас никто не заберет. И то, что мама была права. Ну и то, что в жизни все сложится хорошо. Вот здесь мы тоже слышим через строки, через слова именно в этой новой работе. Марго, спасибо большое. NU продолжает наше с вами летнее прекрасное утро. Делайте громче с Русским радио. Всегда тепло, хорошо и приятно.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Матом через.

0: Реклама на русском.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
2: Уистады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей!

0: с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба Русского радио 5.

0: это ягоды. Перебирать неважно. Русское радио, все будет хорошо.
1: Снова безбрежно.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Пострадавшие за атак ВСУ на Wildberries Business и сам Marketplace получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки, сообщил Минфин. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев. Для самой компании сроки уплаты налогов и взносов продлеваются до 28 июля 2027 года с последующей рассрочкой на год. С 1 сентября в стране изменится правило проведения техосмотра. Перед диагностикой нужно будет оплатить госпошлину, а оператор станет подробнее сверять данные автомобиля с документами, следует из постановления правительства. При расхождении госномера, марки, модели, категории или ВИН в проведении техосмотра могут отказать. Как пояснили эксперты, для самих водителей процедура принципиально не изменится. В школах страны вместо звонков с 1 сентября будут звучать мелодии современных и советских авторов, сообщили в Минпросвещении. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате. Звонок заменят, например, на «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Для детей, которые впервые сядут за парты, будет звучать «Первоклашка». Эксперты туриндустрии назвали самые безопасные страны для отдыха россиян. В списке Турция, Египет, Вьетнам и Китай. Например, в Турции высокая конкуренция отелей, русскоговорящий персонал и отработанный сервис создают идеальные условия для качественного отдыха. А Китай вовсе находится в списке стран с низкой преступностью, где понятные правила, удобная инфраструктура, экскурсионные и пляжные программы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Но вы знаете, теперь, наверное, как в школах будут говорить, эта песня звучит для учителя, а не для учеников. Вот пусть, знаете, вот эта песня, которая сейчас открывает новый музыкальный час, эфир «Русского радио», звучит конкретно для вас. Ну, а что это значит? Это значит, что, по крайней мере, нужно настроиться на то, что день у нас сегодня пройдет хорошо, и, в принципе, вот на таком настроении проехать дальше, и у вас обязательно все получится. Здесь я просто уверен. У нас Анна Семенович появится совсем скоро, Филипп Киркоров, ждем его, Жасмин уже здесь. Всем здравствуйте.

0: 10:09 точное московское время прямо сейчас. Ну, я думаю, что счастливым может себя считать человек тот, кто доехал без пробок и не встретил на своем пути никаких заторов. В целом, трафик в столице оценивается на 3 балла. Яндекс.Карты сообщает, что крупнейшее затруднение сейчас на Новорижском шоссе, на северо-западном тоннеле от поселка Новый до западного портала тоннеля, и внутренняя сторона МКАД загружена от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой.

вот это я понимаю, захватывающий сюжет в эфире Русского радио, за которым действительно хочется наблюдать, хочется слушать, но и самое главное, не хочется повторять. Анна Семенович у нас в эфире только что была в дуэте вместе со Славой. Если обладаете, конечно, какими-то вокальными данными, то здесь, пожалуйста, можете повторять и петь сколько угодно, но вот что касается сюжета, лучше, конечно, наблюдать за тем, о чем поют, и, может быть, даже извлекать какие-то уроки. У нас Тутси совсем скоро, у нас группа «Добро» также будет в эфире, и Сергей Лазарев уже здесь, на Русском радио, как говорится, дождались.

0: Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На Русском радио. Реклама на русском.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
9: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Я хорошо переношу жару. Но только на короткое расстояние. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
11: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: лето – это маленькая жизнь. Все будет хорошо.
1: Хорошо.
0: Русское радио.
2: Знаешь, ты болтаешь во сне.

у вас тоже есть шанс почувствовать себя самым-самым или самой-самой, если проявите фантазию, если у вас есть шикарное чувство юмора, которым все восхищаются, придумывайте самые-самые смешные шутки, отправляйте, конечно, к нам сюда, делитесь своим фирменным чувством юмора, обязательно присылайте все на сайт rusradio.ru, и самые лучшие из них, самые-самые, озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторам получим, подарим в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Ну, а все подробности, конечно же, читайте на нашем сайте.

0: Хотелось бы, конечно, замедлить время, но, как известно, перед осенью, летом не надышишься, и все песни летние не переслушаешь. Но мы попробуем, мы постараемся и надышаться, и все переслушать. Руки вверх впереди, Нюша также на горизонте. Оставайтесь здесь на Русском радио, будем ставить рекорды.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и...

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Офис, Офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно.

0: Ну, есть такая вещь, которая называется естественная реакция, когда вот я не могу иначе. Вот у группы «Руки вверх», у Сергея Жукова одно, у меня совсем другая ситуация. Вот как появляется в студии «Русского радио» человек, вот не могу иначе, как не нажать на кнопку микрофона, не поприветствовать. Тимур Бодров.
1: Доброе утро,
0: Андрей. Я тебя приветствую. Слушай, ну у меня простой вопрос, совершенно вот знаешь, вот даже банальный. Понедельник, да, всегда начинается с чего-то нового. У тебя сегодня что-то новое есть в жизни?
1: Это исторический понедельник в моем случае, потому что сегодня у меня первый раз на русском радио, и все для меня здесь в новинку.
0: Ты же обманываешь, ты же уже работал ночью.
1: Это было проба пера. Мы это не считаем. Это как будто бы, знаешь, как в песне из-за такта немножечко ла-ла-ла сказал, а вот
0: Сегодня. Давай сейчас я немножко вступлю еще. Давай. Ну, в последний раз еще напомню, как меня зовут, всем остальным.
2: Летнее утро с Андреем Макеевым.
0: И тебе еще, Тимур, я пожелаю, знаешь, прекрасного эфира, легкого. Вот, знаешь,
1: спасибо.
0: Чтобы вот легкий понедельник, чтобы у тебя был, и у всех остальных, чтобы все настраивались на твою вот эту вот волну.
1: По крайней мере, от себя все зависящее, чтобы понедельник был легким, я сделаю.
0: Да, Майя Мишель уже поет. Всем пока.

0: Реклама на русском.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября.

0: ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Как делать деньги лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате бюджетникам. Согласно инициативе, система оплаты труда должна предусматривать дополнительную выплату, размер которой будет не ниже одного среднемесячного заработка за прошлый год. Мера должна охватить миллионы работников здравоохранения, образования, культуры, науки, социальной сферы и других бюджетных отраслей, где уровень зарплат зачастую существенно ниже, чем в частном секторе. Центральная избирательная комиссия отправила приглашение коллегам из более чем 100 стран прислать наблюдателей на выборы в Нижнюю палату парламента. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, коллеги из Турции и Пакистана уже дали обратную связь и сообщили о намерении приехать на выборы. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В Краснодаре число работающих АЗС увеличилось до 68. Как сообщают местные власти, показатели могут корректироваться в течение дня из-за изменения оперативной обстановки. Так, АИ-92 присутствует на 39 станциях, 95-й на 40. Высокооктановый АИ-100 только на 4 АЗС. Дизельное топливо есть почти на всех работающих станциях. Звание «Слово года» может получить нишевый, сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов Минпросвещения. Один из главных показателей получения такого статуса, помимо числа упоминаний, – расширение сочетаемости. Нишевый по-прежнему обозначает то, что рассчитано на узкую аудиторию. Но сейчас у слова возникли и новые смыслы – нестандартность и редкость, нишевые увеличения, нишевый навык, нишевый игрок, нишевый сервис. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Ну что, друзья, признавайтесь, какой ваш последний первый раз? Ну, то есть, что нового вы попробовали недавно, впервые? Это может быть все, что угодно. Может быть, кто-то этим летом с парашютом прыгал, на права водительский экзамен сдавал. Или, быть может, довелось вам выступать перед большой аудиторией. Ну, впрочем, нечто подобное, я уверен, в жизни каждого было точно. И тогда вы отлично меня понимаете. Как мне волнительно, как я переживаю сейчас. Немного. Вот, потому что прямо сейчас мой первый раз на русском радио. Так что давайте знакомиться. Я Тимур Бодров. Можете, конечно, меня поддержать. А я, в свою очередь, вас не подведу. Столько классной музыки для вас приготовил на русском радио.

0: этой неделе. Номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: А кто тут самый красивый?

0: не дойдет до края Мона, группа Монокини на русском радио. А зря, скажу я вам. Столько красивых мест, столько краев в нашей большой стране. И край Краснодарский, и край Камчатский. Но мне, Тимуру Бодрову, ближе, конечно, и роднее край Красноярский, потому что это родина моя. Вот, если вы там не бывали, то стоит обязательно посетить. Мест живописных там огромное количество. Ергаки, Столбы, Дивногорск. Что я еще не вспомнил? Пусть красноярцы мне помогут. Разумеется, этим летом сгонять в Красноярский край получится не очень. Ну а следующим летом почему нет?
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: Вот за что отдельно уважаю Юлю Савичеву, так это за ее эксперименты, за то, какой впечатляющий творческий путь она проделала, проделывает от трогательной девчонки в кедах до яркой, элегантной, уверенной в себе дивы. Да, Юля тот самый пример артистки, которая не боится взрослеть вместе с публикой своей. Взрослеть и даже немного шокировать. Так или иначе, Юля Савичева менять свою жизнь предлагает нам своим примером. Вот, а это, я уверен, всегда жизненно необходимо. Вот я, ребята, друзья, сменю пластинку. Послушаем Дмитрия Маликова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Конечно же, вам встречалось слово «корнишон». А что оно означает и с чем его едят? Корнишон в переводе с французского означает «соленый огурец». В 19 веке чаще всего использовалось другое написание – «корнишот». Считается, что изменение написания произошло из-за моды на благозвучные названия в то время. Корнишоны – это мелкоплодные сорта огурцов, плоды которых снимают до полного созревания и используют для консервирования, обычно маринования. Традиционно их длина составляет от 3 до 9 сантиметров. Мариновать мелкие огурцы начали еще в Древнем Риме. В 1 веке до нашей эры Гай Плиний Старший в труде «Естественная история» описывал засолку небольших огурцов в смеси меда, уксуса и трав. Так что технически первые прототипы корнишонов появились именно там. Хотя консервировать огурцы умели в разных регионах, само понятие и классический стиль приготовления корнишонов сложился во Франции. К 14 веку там выработали характерный рецепт маринования, который стал эталонным. Мелкие огурцы маринуют в уксусе с добавлением лука-шалота, зерен горчицы и пряностей. Именно французская кухня сделала корнишоны узнаваемым гастрономическим продуктом и дала им название. В Россию корнишоны пришли вместе с модой на французскую кухню в 19 веке, а массовое выращивание и промышленное производство развернулись уже в советское время. Рубрика получилась небольшая, как корнишон, но полезная.
0: Русское радио.

0: Вот она песня из рубрики «По волнам моей амнезии». «Чао, бомбина, сеньорита», группа «Блестящая» на русском радио, ремикс от дискотеки «Авария». Но мы, русское радио, и я, Тимур Бодров, не хотим, чтобы хит, отзвучавший роскошно, вы забыли. Собственно, поэтому вам я его и поставил. И мало того, хочу, чтобы вы взбодрились, потанцевали в этот понедельник, вне зависимости от того, где вы сейчас находитесь, в офисе, в пути, может быть, дома, на кухне дела. С нами можно, с нами нужно. Короче, танцуют все.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Реклама на русском. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в

0: 24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. 12+.
1: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Дбанк.ру. Аутебанк 0+.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с Офис Мак.
6: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. И ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
13: Категория 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Да, девушки и вообще все люди, конечно, действительно разными бывают. И в этом, по-моему, вся прелесть. Да что говорить, мы сами можем меняться в течение дня. Вечером не те, что утром. Одни на работе, другие с друзьями, родителями, детьми. И все эти роли, состояния, грани одной сложной, красивой личности. Да, потому что мы не статуи гранитные. Мы живой текучий океан, а там, в этом океане, чего только не бывает, чего только не повстречаешь. Порой даже нападает чудо-юдо под названием «Меланхолия». Подробности далее на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Русское радио представляет. Неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
3: Мне ничего не нужно, только плач.
2: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
4: Если хочешь танцевать, танцуй.
2: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
5: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
6: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже.
7: 15+. Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на предоставление малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах и поддержать проживающих там граждан, подчеркнул Мишустин. Из третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством убрали регистрацию на иностранных сайтах по номеру, сообщают ведомости. Как выяснило издание, в документе, отправленном на межведомственное согласование, такой нормы нет. При этом в новой версии проекта сохранились другие меры, связанные с идентификацией пользователей и хранением информации. Но они касаются прежде всего операторов связи. Медорганизации с 1 марта 2027 года начнут автоматически передавать в МВД информацию о выявлении у пациентов заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. В марте в стране вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении опасных заболеваний у гражданина, в том числе психических расстройств. Таким образом, процедура станет автоматизированной. Данные о противопоказаниях к вождению будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ. И о погоде. Сегодня в столице облачно с прояснениями и кратковременный дождь. По данным гидрометцентра, в течение дня температура воздуха составит от плюс 19 до 21 градуса. В Подмосковье от 17 до 22. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, так и есть. Здравствуйте, здравствуйте, проходите, хвастайте. Интересно, чем вам есть похвастать сегодня в понедельник? Наверняка ведь кто-то сегодня разобрал ту самую страшную папку с задачами, кто-то до работы доехал, ни разу никого не подрезав. Есть такие? А скажите мне, кто из вас, друзья, начал сегодня новую жизнь, как-никак понедельник на календаре? Есть такие? Смотрю, немало. Пусть у вас все получится, и у меня тоже пусть все получится, потому что сегодня мой первый эфир на русском радио. Зовут меня Тимур Бодров, и всем привет!

Ноль калорий, зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь на русском радио.

0: «Ла-ла-ла, я сошла с ума, какая досада». Это Мари Краймбрери на русском радио. Хотя в летний сезон, признаюсь честно, меня так и тянет слегка изменить ее имя сценическое. Например, как вам вариант «Мари Крем-брюле»? Мари Крем-брюле. Сразу такие приятные ассоциации, что-то освежающее, вкусное. Тем более, я, Тимур Бодров, очень люблю мороженое. Это вообще мой самый любимый десерт. Собственно, поэтому и Мари Крем-брюле. Надеюсь, Марина там не обижается. Тем более, лето скоро закончится, и мы ее обратно переименуем в Мари Краймбрери.
1: Если хочешь танцевать,

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 20.

0: 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+.
6: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Женщине нужно звонить 2 раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.

Украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Такое вот светло-печальное настроение у Звонкова. И я вот думаю, после этой песни нужно как-то баланс поправить, да, друзья? О чем-нибудь приятном вам рассказать. А что самое приятное на русском радио? Ну, помимо песен, разумеется. Это, конечно, подарки. И тут для вас не только подарки, но и возможность стать знаменитым. Возможно, это в проекте «Антоновка». По-русски «Некислые шутки». Значит, история такая. Вы придумываете свои авторские шутки, отправляете их на сайт русрадио.ру, а Антон Юрьев выберет самые убойные, выдаст их в эфир на всю нашу большую страну. И что самое приятное, победитель получит фирменную штучную футболку с тем самым текстом своей шутки. Так что бегом русрадио.ру и ждем ваших некислых шуток прямо сейчас.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Слушал эту песню и поймал себя на мысли, что так здорово, что старинные русские имена вновь в моде. Я даже по своему окружению знаю, родители частенько отдают предпочтение именам с историей. Вот только что прекрасный пример. Марфа была на русском радио. Марфа звучит, звучит стильно, весомо. Так что, если вы, друзья, вот прямо сейчас, в эти дни, находитесь в раздумьях по поводу будущего имени, предлагаю, например, рассмотреть следующие варианты. Значит, Устинья, Любава, Забава, Аглая – прекрасное имя. Ну, а мальчика всегда можно назвать Тимуром. Да, конечно, это не славянское имя. Просто меня зовут Тимур. Тимур Бодров вместе с вами на Русском радио. Всем привет! Привет!

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер GLN J6 онлайн в офисах банка или в

0: дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Гипермаркет «Офисмаг».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» урок.

0: 24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. 12+.
1: Есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ» не
3: аффектор. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Нет, все-таки, друзья, нужно поддержать Вячеслава Макарова. Так эмоционально он пел. Не знаю, к кому обращается парень, но хочется вместе с ним сказать: ну, наступил он на грабли. Это могло быть случайностью, возможно, из-за плохой погоды. И вообще, дайте ему второй шанс. Потому что жизнь без вторых шансов была бы, я не знаю, скучной короткометражкой. А вот когда есть второй шанс, всегда появляется интрига. Сможет ли Вячеслав? Осознаст ли свою ошибку? Я верю в лучшее, и кто знает, я почему-то так и думаю, шоу продолжится с еще большим размахом.

0: знаю.
1: Реклама на русском.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
6: Уэстады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
7: Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
8: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
9: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршала Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
10: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Не демонстрируйте людям свое счастье. Не отравляйте им жизнь.
12: Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленый.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Меры по преодолению сложностей с экспортом российского зерна определены и будут своевременно прорабатываться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента уточнил, что не будет раскрывать коммерческие детали, но подчеркнул, что принятые меры должны обеспечить полный и своевременный вывоз зерна, предназначенного для зарубежных поставок. И к другим темам. С 1 сентября обществознание будут изучать только ученики 9-11 классов. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, из программы 8 классов предмет исключат, а свободные часы направят на другие дисциплины. Глава ведомства также сообщила о подготовке единых учебников по предмету. Новые пособия для 9 и 10 классов появятся уже в этом учебном году. МВД представил алгоритм действий при поступлении денег на карту от неизвестных отправителей.

0: В первую очередь необходимо обратиться в банк для установления источника перевода. Возвращать деньги также рекомендуется только через банк, либо с помощью официальной функции возврата, доступной в некоторых банковских приложениях. Это позволит избежать передачи персональных данных. Такой порядок действий необходим, так как чаще всего схему ложных переводов используют мошенники. Россиянки завоевали серебро чемпионата мира по современному пятиборью. Соревнования проходят в китайском Гуяне с 24 по 30 августа. Виктория Сазонова и Яна Соловьева по итогам всех дисциплин набрали 1325 баллов. Наши спортсменки выступают на турнире под национальным флагом. Это стало возможным благодаря снятию ограничений со стороны Международного союза современного пятиборья. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Ну и вот сегодня забыл я перед выходом из дома проверить прогноз погоды, а потом смотрю, дожди обещают. Но я на всякий случай решил перепроверить в другом приложении. И, о чудо, там осадков не предвидится, а мне этот вариант подходит более чем, потому что я сегодня зонтик с собой не взял. Но как же здорово, как же классно, что у нас на русском радио все в порядке с климат-контролем, солнышко светит, легкий ветерок, короче, все как мы любим.

понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер.

0: ж, бабочки в животе — это намного лучше, чем пчелы в голове или комары в ушах. Ну, если описывать это состояние биологически, то бабочки в животе — это про состояние влюбленности, когда адреналин выделяется, кровь циркулирует и появляется то самое характерное щекочущее чувство. Да, здорово, если что-то подобное вы переживаете в эти дни. Главное, чтобы любовь была взаимной. Этого я, Тимур Бодров, вам желаю.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском» в 19 часов. Гость шоу – генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. «Вечер на русском».
13: 12+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
19: Категория 16+.
20: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800

0: 200-0020. Твой голос. Сила России.
1: Оптимизм. Это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну а сами Артик и Асти переносят нас в эпоху 90-х. Ну, разумеется, музыкально переносят. Вот вы послушайте, как песня звучит. Бочка прямая, бас качающий. Песня в стилистике конца 90-х, и я бы даже сказал, в духе ранних «Руки вверх». И отдельно мне нравится, что песня имеет такой терапевтический посыл, мол, девчонки, отменяем плач, слезы, лечим разбитые сердца танцами и хорошей компанией. А компания на русском радио всегда прекрасная. Скоро группа «Корни», прямо сейчас уже в эфире Ирина Дубцова, ну и я, Тимур Бодров, вас ни в коем случае не оставлю.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Да, друзья, у меня сегодня праздник, памятная дата, если что, 24 августа, мой первый эфир на русском радио. Безусловно, запомню эту дату навсегда. А вообще, я сегодня подумал, что жизнь становится скучной, пресной ровно в тот момент, когда у нас заканчиваются эти самые первые разы, потому что пока тебе страшно, пока тебя трясет так немного перед чем-то новым, ты чертовски жив.

0: Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения. Гипермаркет.

0: Знакомьтесь, Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-20-73-08-04-0+.
3: Да в
4: что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
8: 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знать-любить-гордиться.рф.

Ну что за песня роскошная? Это «Бурито» и «Елка» на русском радио. «Ты знаешь». Да, ты знаешь, а вы, друзья, конечно, знаете и помните, скоро стол заказов. Время ваших сообщений, поздравлений и признаний на всю страну. Так что легко можем устроить, передать привет коллегам, быть может, намекнуть кому-нибудь на свидание или громко поздравить маму с юбилеем. Все ваши сообщения озвучу я, Тимур Бодров. Ну и да, пишите во все наши мессенджеры +7 916 003 105 и 7.

0: Реклама на русском.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Русское радио представляет. Неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
5: Мне ничего не нужно, только плач.
4: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
6: Если хочешь танцевать, танцуй.
4: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки.

0: Ге. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
2: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже.
3: 12+. Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минфин подготовил меры поддержки для селлеров Wildberries, чьи товары и бизнес пострадали из-за пожаров на логистических комплексах компании. Предпринимателям продлят сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов на 12 месяцев, а также временно приостановят налоговые проверки. Поддержку смогут получить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. И к другим темам. Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах снизились на 7% в результате соглашений между региональными властями и участниками рынка в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областях, а также в Карелии и Крыму. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, основная часть таких договоров касается нескольких категорий социально значимых товаров. В этом году акция «Выбираем вместе» программы «Миллион призов» пройдет в столице в 11-й раз. 2020 года победители розыгрышей совершили заказы более чем 12,5 миллионов товаров и услуг и направили свыше 470 миллионов рублей на благотворительность. Большой популярностью у них также пользуются промокоды на скидки в магазинах и пополнение карты «Тройка». Уже в сентябре в рамках акции приз получит каждый участник электронного голосования на выборах в Москве. В преддверии 1 сентября средняя стоимость цветочного букета в стране составит 3000 рублей. По данным аналитиков, в сам праздничный день цены могут незначительно вырасти, однако заметного подорожания к началу учебного года не ожидается. Стоимость останется на уровне средних августовских показателей. Самыми популярными цветами у россиян остаются розы, хризантемы,

0: пионы и диантусы. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, давайте, друзья, я сразу на чистоту скажу. Для меня это час особенный. Для меня, для Тимура Бодрова. Я сегодня уже неоднократно говорил, это мой самый первый эфир на русском радио и, соответственно, самый первый стол заказов. Ну, волнуюсь так, как будто бы сдаю экзамен строгому преподавателю. Поэтому, друзья, мне очень нужна ваша поддержка. Вот. И мало того, даже предлагаю вам сегодня, помимо приветов, поздравлений, рассказать про свой первый раз, который случился с вами недавно, а возможно и этим летом. Так, послания уже кое-какие есть. Как вы думаете, стоит напоминать, как нам писать в мессенджерах? +7 916 003 105 7. На всякий случай напоминаю. А теперь к сообщениям. Добрый день, Русское радио. Желаю хорошей рабочей недели, крепких нервов коллегам Анастасии, Елене и Юлии. С первым днем на радио. Добрый день. Огромных тебе успехов. Нам приятно вас слушать, ваши слушатели. Вот спасибо. Вот приятно. Вот этих сообщений я и ждал больше всего. Тимур классный. Желаю удачи. Так, все, ладно, не буду. Передаю привет своей Самаре, любимому городу, любимой маме, Ольге Райбер, и поставьте какую-нибудь красивую песню. Моим друзьям из Забайкалья в Бурятию огромный привет. Также моему любимому единственному мужчине. Люблю тебя очень-очень, скучаю.

Лов-лов, хороший улов из ваших сообщений в столе заказов на русском радио. Привет, русское радио, с первым днем на радио поздравляю, спасибо. Помню, когда первый раз приехал в Россию, а сообщение, если что, из Страсбурга от Евы, до сих пор любовь к этой стране не пропала. Ну и, пользуясь случаем, передаю привет Свете, Артуру, Гале и всему коллективу по гимнастике школы имени Толкачева во Владимире. Здравствуйте, Тимур. Поздравляю вас с первым днем на радио. Спасибо. Привет из Астраханской области. Слушаю вас с первой минуты на работе. Всем хорошего дня. Еще одно сообщение. На сей раз пишет нам Кирилл из Москвы. Добрый день. С дебютом в эфире русского радио. Спасибо. Передаю привет всей Москве, всему русскому радио, вам, своей семье, маме Наталье, папе Александру и всем отличного понедельника.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время вопросов у нас тоже. Вот нам Иван пишет: это ваш первый эфир на русском радио. Вы на постоянной основе или временно, спрашивает он. Ну, Ваня, если ты скажешь, вы скажете, что все в порядке, то, конечно же, я останусь на постоянной основе. И этого, конечно, очень бы хотелось. Ну и вот и привет. И вот Ивана, маме Тане, отцу Витали, брату Матвею. Иван, Волжский, Волгоградская область. Так, следующее послание. Добрый день, русское радио. Хочу передать привет мужу Сергею. Его очень люблю и скучаю. Привет в Димитров. Скучаю по городу и всем его жителям. Тимур, с дебютом вас, пишут нам из Казани. Елена Архипова, передайте, пожалуйста, привет всей Казани. Желаю всем поменьше дождей и побольше солнца. Да, солнца не хватает, это точно. Ну и вот тут целая... крик души, не просто сообщение. Значит, добрый день, Тимур и любимое русское радио. На связи Сергей Д. Значит, тут случилась какая-то важная история, трогательная. Наталья Пятницкая в эту барышню Сергей влюбился, что-то нехорошее сделал и просит теперь у него прощения. Прости меня, пожалуйста, для меня ты много значишь. Желаю счастья, здоровья и прошу руки и сердца. Наталья Викторовна, пожалуйста, ответьте взаимностью.

14.25, время московское. Читаю ваши сообщения, что вы отправляете в стол заказов. Привет, Тимур, хочу передать привет Максу Привалову. Очень приятно слушать ваши эфиры, спасибо. Вам спасибо большое. Также огромный привет от солнечной Молдавии вам на Русское радио. Если слушать Русское радио каждый день, то все будет хорошо. Хорошего дня и эфира, спасибо. Привет, Русское радио, поздравьте нашу любимую мамочку и бабушку Нину Трофимовну с юбилеем. Самое главное, желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, внучка Настя и дочка Люда. Привет, меня зовут Сергей, я из Кургана, микрорайон Черемухово. Передаю привет своим родным и близким, коллегам со стройки. Желаю всем слушателям хорошего дня и пусть все будет хорошо. И тебе, Тимур, также всего самого хорошего. Ну что, друзья, напомню наши координаты. Писать нам можно во всех мессенджерах. +7 916 003 105 7.

0: Стол заказов русского радио.
1: Так приятно, друзья, получать ваши сообщения. Привет, Тимур, поздравляю с новым местом работы. Удачи освоиться здесь, а также продолжай дарить всем улыбки на лице и позитив. Еще одно сообщение. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет из отпуска Станислава коллегам-логистам из Первомайского Николаю, Андрею и Владу. Хорошей работы. Так, ну давайте еще одно сообщение зачитаю. Всем привет. Хочу передать привет Олегу Петунькину с автобазы. Колосок. Пожелаю ему позитива и пусть станцует нам. Так, друзья, не забывайте, что стол заказов на русском радио — это не только привет, это еще и хорошие новости. Например, время подарков. Чем не хорошая новость? Дело в том, что 27 августа в четверг Леонид Агутин выступает и устраивает большой концерт. Выступление состоится в Москве в яхт-клубе ресторана «Шорхаус» на летней сцене на воде. Два приглашения у меня есть. С удовольствием кому-то из вас подарю. Нужно только первым дозвониться. 8-495-995-105-7. Удачи!

0: Время подарков на русском радио.
1: Все так и есть, и мы приветствуем Светлану в эфире нашем. Света, привет, добрый день.

0: Алло.
1: Света, здравствуй, добрый день.
0: Да, здравствуйте.
1: Ну что, Светлана, рассказывай. Я уверен, раз ты нам позвонила, ты точно поклонница Леонида Агутина, так?
0: Да, еще какая поклонница.
1: О, это здорово.
0: Будем танцевать, зажигать.
1: Скажи мне тогда, пожалуйста, какая твоя самая любимая песня Леонида Агутина? Какую песню, возможно, ты знаешь наизусть и точно будешь его бэк-вокалисткой на этом концерте?
0: Мне нравится из старенького «Хоп, хей, ла-ла-лей».
1: Прекрасный выбор. Я вот, если бы меня ты спросила, какая у меня любимая песня, я бы, наверное, сказал...
0: Какая?
1: «На сиреневой луне». Ты забыл.
0: Да.
1: Я знаю, что без этих песен ни одно выступление Леонида Агутина не обходится, поэтому будем подпевать. Договорились?
0: Договорились.
1: Все, значит, сейчас, прежде чем начнется церемония награждения поздравлений, эфир в твоем распоряжении, передавай приветы.
0: Я хочу передать привет, Тимур, тебе.
1: Спасибо.
0: Первым днем тебя все
1: спасибо.
0: Будет хорошо.
1: Спасибо.
0: Да, и своей подружке Катюшке, которая тоже слушает нас. Привет, Катюшка, мы идем на концерт.
1: Давай. А сейчас самое главное. Поздравляю тебя, Светлана. В этот четверг в яхт-клубе ресторана «Шорхаус» выступает Леонид Агутин. Мы это знаем. И вот прямо сейчас в подарок от Русского радио вы получаете два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Я надеюсь, мы проведем незабываемый вечер. Ура!
0: Ура!
1: Вот, чудесная летняя площадка на берегу Москва-реки со сценой на воде ждет нас. Светлана, спасибо тебе за слова поддержки.
0: Спасибо большое.
1: Хорошего дня. Ну и давайте продолжим стол заказов.
2: Время подарков на Русском радио.

24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знать-любить-гордиться.рф.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый день, Тимур, с дебютом «Привет, Русское радио». Хочу передать привет своей сестренке Надежде и дочкам Вике и Юле. Люблю вас. Это Люба написала. Это Люба говорит, да. Добрый день, дорогое Русское радио. Хочу передать привет моим родным маме, Нине, папе, Виктору, доченьке Марусе. Пусть у вас все будет хорошо. Люблю вас. Еще привет моим подружкам Наташе Модестовой, Наташе Жигулиной, Олюшке, Нике и Людочке из грязи. Значит, еще одно сообщение из Флориды пришло. Илья, получил его, очень приятно. А сейчас я предлагаю устроить рубрику «Пользуясь случаем». Предлагаю Ивану Соловьеву тоже, пользуясь случаем, кому-нибудь приветик передать.
2: Ну давай лучше тебя поздравлю все-таки с первого эфира. Ну да, поздравляю.
1: Спасибо.
2: Добро пожаловать в семью. Кстати, запоминаю, у нас есть традиция. Ну, ты, наверное, уже предполагаешь, да, какая? Пришел новый человек.
1: Мне тоже нужно быть вкусные пирожки и печь, как и ты. Я тогда у тебя спрошу, какой рецепт, какое блюдо лучше всего выбрать.
2: А я тебе подскажу, кто что особенно здесь любит.
1: Договорились.

0: Реклама на русском.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Русское радио представляет неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
6: Мне ничего не нужно, только плачь.
5: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
7: Если хочешь танцевать, танцуй.
5: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
8: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
9: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мария Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12

0: 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
2: Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россия готова наращивать поставки удобрений в Индию, заявил Владимир Путин на встрече с главой индийского МИДа. Президент также отметил рост товарооборота между двумя странами. Глава государства допустил, что может встретиться с индийским премьером Нарендрой Моди не только на саммите ШОС через неделю, но и еще раз до конца года. И к другим темам. С 1 сентября вступают в силу новые правила в сфере ЖКХ, затрагивающие порядок работы управляющих компаний и взаимодействие с собственниками жилья. Так, одним из ключевых нововведений станет изменение порядка оформления протоколов общих собраний. Теперь документ должен быть подписан не только председателем и секретарем, но и всеми избранными участниками совета. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила о значимости многодетных семей в современном обществе. Демонстрация счастливого родительства в кино и рекламе – это стратегическая инвестиция в будущее страны. Детский омбудсмен также отметила, что многодетные родители активны и в своем профессиональном развитии. Считать, что, например, мамы ставят крест на карьере, в корне неправильно, подчеркнула Львова-Белова. Большая семья и карьера – взаимодополняющие ценности, а задача государства – обеспечить многодетные семьи всем необходимы. В сентябре звонки в школах страны заменят добрые, вдохновляющие песни об учебе и дружбе. Минпросвещение продолжает масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит все регионы. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов. Для тех, кто впервые сядет за парты, прозвучит первоклашка. А завершить сентябрьскую подборку «Песня учат в школе». У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Вот мы сейчас с Анной Вольской сидели до эфира, жаловались друг другу, как быстро пролетело лето, несмотря на то, что еще 24 августа, но нам почему-то кажется, что погода уже совершенно осенняя, и уже такого жаркого, знойного лета не ждать. Ну, ребята, что хочется сказать? Хочу пожелать, во-первых, всем хорошего настроения, а во-вторых, что все-таки бабье лето, оно будет? Будет, нам обещают, что будет тепло, будет солнечно и будет сухо. Давайте хотя бы вот от этих теплых деньков брать по максимуму все, все, что можно. Я желаю всем легкого понедельника, скорейшего завершения этого ненужного рабочего дня и, конечно же, все это под музыку. Впереди группа «Градусы», Юлианна Караулова с новинкой и Бахтий Туркин прямо сейчас.

0: новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

мы с вами знаем точно одно. После обеда время, ой, как медленно идет. Еле-еле ползет, как черепаха, как гусеница. На часы 150 тысяч раз уже посмотрели, оно быстрее все равно не пошло. Что делать? Да ничего, сидим потихоньку, не привлекаем к себе никакого внимания. Меня зовут Иван Соловьев, привет, еще раз доброго, отличного дня, шикарного. Настроение незамедлительно для вас. Группа «Блестящие» уже в нашем эфире. Также в ближайшее время Денис Клявер появится и Мод тоже присоединится к нашей компании. Хорошего всем настроения, делайте русское радио погромче, делайте. Прямо сейчас, делайте.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
7: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Моя суперсила – это умение зайти на кухню за стаканом воды, а выйти с бутербродом, куском торта и пачкой чипсов. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

и правда. Что можно прямо сейчас поставить на паузу? Ну, давайте подумаем. Ну, какие-то, наверное, дела, да, не требующие мгновенного решения. Какие-то моменты по работе, которые можно и завтра спокойно решить. На паузу можно поставить. О, необдуманные траты. Вот сидите наверняка сейчас, да, просматриваете свою корзину с покупками, а там 150 тысяч миллионов того, без чего вообще можно обойтись. Экономия никогда не была во вред, ребятки. Что еще можно на паузу поставить? Ну, не знаю, принятие какого-то решения, да. Ну, вот не понимаете вы сейчас, да, вот в данный момент, как будете следующие выходные проводить. Поэтому с этим тоже можно повременить. Ну, вообще, в принципе, понедельник он такой, на паузе стоит многое. Кроме музыки. Иван Соловьев, это я. Впереди группа «Лицея», «Слава» появится. И Иракли уже здесь, уже с нами. Хорошего настроения, ребята. Хорошего понедельника. Будьте с нами, будем вместе.

0: Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На Русском радио. Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился!
11: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: Макароны по-флотски. Это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ой, да, будем зимой вспоминать это лето, когда будем открывать баночку закатанных огурчиков, хрустящих, уксусных, да с картошечкой отварной, да с зеленушкой, может быть, еще и сало копченое. Я почему об этом завел речь? Я сегодня с дачи вернулся, привез дачные дары и помидоры, чтобы дозревали в темноте, и огурцы, завтра релиш буду готовить. Ну, я об этом вам, конечно же, расскажу, что я еще привез с дачи. Зонтики укроп привез, конечно. Катать и катать еще впереди столько дел. В общем, всем дачникам большой привет. Классного урожая и шикарных эмоций. Все, как мы любим. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа много отличной... Да что там отличной? Самой лучшей музыки. Дима Билан подхватывает эстафету. Мы с тобой...

0: Реклама на русском.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Русское радио представляет неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
5: Мне ничего не нужно, только плач.
4: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
6: Если хочешь танцевать, танцуй.
4: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
7: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
8: Русское радио представляет. Группа «ВИС». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже. 15+.
9: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал указ о мерах безопасности на объектах инфраструктуры. Согласно документу, если владельцы критически важных предприятий не обеспечат своевременно их защиту или вовремя не восстановят производство, власти смогут вводить на таких объектах временное управление, пишет ТАСС. Ранее в Кремле заявили, что Кабинет министров отслеживает ситуацию с атаками беспилотников на торговую инфраструктуру и прорабатывает возможные меры поддержки отрасли. Бензин на московских автозаправках подорожал за неделю на 80 копеек, чуть больше. Стоимость АИ-92 приблизилась к отметке 71 рубль за литр, 95-й бензин продают дороже 77 рублей. Дизельное топливо подорожало не так существенно, в среднем на 10 копеек, передает Московская топливная ассоциация. С дизелем в столице и меньше всего проблем, за бензином же в Москве вновь выстроились очереди. Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что нехватки дизельного топлива в стране нет, а трудности сохраняются только с бензином. Названа предварительная причина пожара в первой городской больнице на Ленинском проспекте в Москве. Скорее всего, произошло короткое замыкание, после чего загорелась легко воспламеняющаяся жидкость, сообщили ТАСС в оперативных службах. Пожар произошел сегодня утром в подвале больничного корпуса. Из здания эвакуировали 66 малобобильных пациентов, 14 из них из реанимационного отделения. Ну и последнее. Ученые создали для космонавтов печенье из переработанного пластика. Технология основана на использовании специально выращенных дрожжей, которые преобразуют пластмассу в белки, жиры и ароматизаторы. Полученную массу пропускают через 3D-принтер. Получается круглое печенье, похожее по форме на овсяное. О его вкусе пока не сообщается. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Но это просто мечта, особенно по понедельникам утром, чтобы кто-то тебя крепко-крепко так обнял и прокричал. Никуда-никуда, не отпущу, не отпущу. Но нет же, наоборот, ногой еще пинают. Давай, вставай, вставай, давай с собакой гулять. Потом завтрак надо обязательно приготовить. И это еще пока, ребята, щадящий режим. Еще немного и начнется детей в школу, детей из школы, всевозможные кружки, секции и т.д. и т.п. Так что пока немного выдыхаем. Вы слушаете Русское радио, мой вам пламенный привет, Иван Соловьев, это я. Впереди Александра Воробьева и Владимир Пресняков уже появляется в нашем эфире. Я желаю нам всем отличного настроения, скорейшего завершения рабочего дня и шикарного наступающего вечера понедельника.

Привет, привет. Ну что, проходите. Нет, нет, не проходите. Точнее, запрыгивайте. Запрыгивайте на ходу в последний вагон. До 31 августа необходимо успеть, ребята. Нужно придумать шутки. Придумать свежие новые шутки. Присылайте их на сайт rusradio.ru. Самые лучшие выберем. И самые лучшие озвучит в эфире Антон Юрьев. А авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну скажите, это очень круто. Все подробности на нашем сайте. Вы слушаете «Русское радио». Иван Соловьев, так меня зовут. Для шикарного настроения, пожалуйста, «Дискотека Авария» уже в эфире. Дальше Маша Вебер и Артик и Асти.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился.
13: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
15: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Любите ли вы чебуреки так, как люблю их и я? О, чебурек, вкуснота! Само слово чебурек, кстати, пришло из крымско-татарского языка и переводится как «сырой пирожок». Ну, потому что начинку кладут сырой и готовят не в печи, а обжаривают в масле. Но есть еще одна версия. Название могло возникнуть из-за характерного звука, вот этот «чур-чур», да, который издает лепешка, когда попадает в раскаленное масло. Ну, конечно, настоящий чебурек, он с мясом, но в наше время чебурек возможен с любой начинкой. У меня сегодня на завтрак были чебуреки с ветчиной и сыром. Даю рецепт. Начинка. На крупной терке натираем ветчину и сыр моцарелла. Добавляем сырое яйцо, зелень. Начинка готова. И, ребятки, вот чтобы сэкономить время и силы, я сегодня использовал заготовку, купленную в магазине. Тесто для чебуреков. Уже раскатанное в идеальный круг. Оно вкусное. Собираем чебуреки и обжариваем на хорошо раскаленном масле до такой румяной, хрустящей корочки. Хруст неимоверный. Тянущийся, сыр. Аромат ветчины. В общем, ребята, приготовьте завтра обязательно на завтрак. Очень быстро. Ну, чтобы не забыть, конечно же, держите перед глазами видеорецепт. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске в Макс наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. Подписывайтесь. Вам со мной вкусно, а мне с вами, ой, как приятно. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи – это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей, обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона».
11: «Корона».
10: Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Корона.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Мир под названием «Стол заказов» нас ждет впереди всех слушателей Русского радио. Начнем в 17.00 сразу после выпуска новостей. Ну что нужно делать уже сейчас, вы, конечно, знаете, но я напомню. Заходим в мессенджер Макс, находим нашу группу, наш канал «Русское радио». Мы уже сейчас опубликуем пост о том, что «Стол заказов» вовсю начнет свою работу. Вот в комментариях приветы передавайте, поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев, всем слушателям Русского радио отличного наступающего вечера, оставайтесь с нами.

0: слово, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн проекта.

0: проект и решим другие вопросы. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: Уезд на Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
4: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
5: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
6: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство поддержит бизнес, пострадавший из-за атак беспилотников на логистические центры. Предприниматели получат отсрочку по налогам и взносам. Кроме этого, к ним пока не будут приходить с проверками. Такие меры поддержки разработали в Минфине, сообщает информационное агентство Регнум. Помощь получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых от ударов беспилотников превысила 5% от годового дохода. В ближайшие годы коммунарка станет одним из ведущих российских центров станкоинструментальной промышленности. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Столица строит здесь знаковые объекты, среди которых новый учебный и научный комплекс ведущего профильного вуза «Станкин», а также отраслевой центр с собственной производственной и экспериментальной базой. Благодаря этому существенно ускорится внедрение передовых решений и технологий в отечественном станкостроении, ключевой отрасли, определяющей технологический суверенитет России. Россияне стали реже покупать к школе новые гаджеты и чаще приобретать ребенку подержанные устройства. Особенно заметно это отразилось на смартфонах и ноутбуках. В таких условиях родители стали рациональнее подходить к покупкам в условиях подорожания. Как рассказали газете «Известия», представители рынка, техника уже не воспринимается как обязательная часть ежегодного школьного набора. Если старый смартфон справляется с учебными задачами, его могут оставить ребенку еще на год. И последнее. Власти Сингапура в борьбе за повышение рождаемости увеличат детские выплаты до 55 тысяч долларов. Это больше 4,5 миллионов рублей. Прежде при рождении ребенка родителям разово выплачивали до 10 тысяч. Сейчас же детские пособия распределили на несколько лет жизни детей. По мнению властей, должно помочь в борьбе за рождаемость. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот что нам крайне необходимо для завершения рабочего понедельника. Стол заказов на русском радио. Вот с этого момента можно сказать, что все, ребятки, выдыхаем и начинаем отдыхать. Но не так уж прямо и сильно расслабляйтесь, потому что я все-таки жду ваши приветы, поздравления, пожелания, чтобы все это в прямом эфире, в эфире русского радио прочитать. Заходите в мессенджер Макс, заходите. Вот видите наш канал «Русское радио». Видите пост опубликован, видимые фотографии в студии за пультом. Вот в комментариях привет. Это поздравления и оставляйте. Ну что, поехали. Софья привет передает маме Светлане. Поздравляет ее с началом заслуженного отпуска. Привет из деревни Есина любимым родителям, бабушке, дедушке и собаке Джекушке. Я их очень сильно люблю, признается Артем Калачев. Огромный привет о семье, мужу Павлу, дочке Анастасии, сыну Валерию. Очень сильно вас люблю, мои родные, дорогие золотые, ваша мама Машенька. Привет о своей семье Рина передает. Поздравляет дядю Андрея с днем рождения, здоровья, счастья. Привет мужу Дмитрию передает Анна. Хорошего вечера тебе, дорогой и любимый супруг. Привет всем жителям и гостям города Сочи. Всем работникам железнодорожной станции Сочи большой привет. Прекрасного настроения, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Ваша Таша Котова. Вот так, ребята, в таком духе, в таком темпе, в таком драйве, энергии и режиме проведем весь ближайший час.
0: Стол заказов на русском радио.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично, у

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Иван. Передаю привет своему супругу Александру, он на работе. Большой ему привет. И хочу сказать, скучаю, но скоро уже домой, его ждет очень вкусный ужин. Ой, ребрышки в медово-горчичном соусе. Что вы с нами делаете, Нина? Это же так вкусно. Ну, не буду хвастаться, но рецепт у меня есть. Ну, хотелось бы, конечно, и в вашем исполнении посмотреть. А привет начальнику Вячеславу Теплову. Скоро выйду на работу, обещает Иван. Всем привет из Волгограда передает Ксюшка. Отдельный привет своим деткам Виктории, Маргарите, Святославу и Владиславу. Ого-го. А также мужу Григорию тоже большой привет. Привет, мое любимое русское радио. Передаю привет моим любимым коллегам пункта выдачи заказов города Валуйки. Они трудятся сейчас как пчелки. Что-нибудь веселенькое для них. Обязательно, я постараюсь. Иван, привет. Поздравляю всех слушателей с днем персикового пирога. Виктория из Санкт-Петербурга сообщает. Да, сегодня такой праздник? Я ж не знал. Ай-яй-яй, упущение. Так вот, Виктория желает всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Вот теперь только... Вот что вы творите? Теперь я думаю о персиковом пироге и о ребрышках в медово-горчичном соусе. Скорей бы домой. Привет, любимое радио. Привет мужу Сереже, сыну Мишутке. Всем здоровья и счастья от Анны Сокольской.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.

0: Видео 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334

0: тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража. Даже со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Если у йогурта закончился срок хранения, значит, хорошие бактерии перешли на сторону зла. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

У природы нет плохой погоды. Знали, знаем и будем знать это. Привет, Русское радио. Хотим передать поздравления Александру Панчу. Сегодня особенный день. Мир стал намного лучше, потому что в нем появилась ты, Санна Павловна, уважаемая. С днем рождения, энергии, вдохновения, любви, близких и уверенности в завтрашнем дне. Поздравляет Валентина Антонюк. Хочу передать привет Оксане. Карина передает. Просто привет и хорошего настроения. Привет, Русское радио, привет из Самары. Любимому мужу Максимке Алексееву. Очень его люблю, признается супруга.

0: супруга Ольга. Привет любимому мужу Евгению, дочке Дарьи. Люблю вас, ваша Маргарита. Привет всем из Севастополя. Анна передает. Привет деткам Женьке, Танюшке и Софийке. Вместе мы справимся с ремонтом. Вера Викторовна написала. Всем хорошего настроения. Ой, ремонт дело такое. Не разругаться бы. Всем большой привет от Романа. Также огромный привет всем из Нальчика. Хорошего настроения, особенно всем, кто работает в такси. Марина передает. Привет любимому мужу Димочке. Он сейчас рыбачит. Удачи, люблю. Привет мамуле Елене Литвиновой и сыну Игорю. Я вас очень люблю, ваша Надежда Ушакова. И огромный привет любимой супруге Олечке. Люблю тебя очень, моя родная супруга. Твой Виктор, город Вольск.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Гульнара, поздравляю тебя с покупкой квартиры. Азамат поздравляет город Сибай, Башкирия. Я, кстати, знаю город Сибай. Вот когда выезжаешь из Челябинской области в Оренбургскую область, как раз проезжаешь город Сибай, это ровно половина пути. Привет, Русское радио. Привет сыну Ивану. Катя Маркову передала. Привет Дмитрию Швецову. Привет, Русское радио. Поздравляю брата Александра с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов. Успехов на работе. Поздравляет сестра Елена, город Ростов. На Дону. Огромный привет мужчинам, сыновьям, Ярославу и Владиславу и, конечно же, мужу любимому Василию. Люблю вас, ваша жена и мама Олеся. Всем привет всем жителям города Бологое. Большой привет. Ну, понятно, да, между Москвой и Санкт-Петербургом. Алена передала. Привет всем ребятам из фермы М2. Пусть вечерние заказы раздадутся легко, желает Павел Геннадьевич. Добрый вечер, дорогое любимое Русское радио. Привет передаю своей семье, любимому мужу Дмитрию Ходячих. Мы тебя очень-очень любим, Ирина. И огромный привет Холодовым, Максиму, Оле, Виолетте и Витале. Они сейчас дружно трудятся на даче. Здоровья им и крепких сил.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу – генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Вечер на русском.
1: 12+. Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. А вот Банк 0+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Да что?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: Топ покупок месяца.
20: Амода C5. Добавить стиля.
21: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
22: Амода C7. Собрать все взгляды.
23: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
25: Интересует ли меня что-то кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Дорогую любимого супруга, с днем рождения. Супруга зовут Борис Чиняков, город Ворсма. Всего ему самого наилучшего желает Ирина, Нижегородская область. Привет всем слушателям Русского радио. Отдельный привет Ангелине и Ирине из поселка Бежаницы, Псковская область. Хорошего настроения. И о, поскорее выйти замуж. Вот Виктория плохого не... Подруга плохого не посоветует. Привет, Иван. Хочу передать привет любимой супруге и поздравить ее с днем рождения. Но не написал Алексей, как зовут супругу. Желает здоровья, удачи, любви и всего самого хорошего.

0: Теперь мы вместе, ребята, привет.
1: Друзья, вы не поверите, все выходные на одной подушке написал, Иван другой сидел на диване, поставил и разговаривал с вами.
2: Я так и знала.
1: Потом устроил между вами бой на подушке.
2: И кто победил?
1: Я.
2: Да, ну понятно.
1: Это же мои подушки. Друзья мои, в общем, грядет вечер на русском. Программа для тех, кто уже начал эту рабочую неделю и хочет побыстрее ее красиво закончить. Ну или, по крайней мере, первый рабочий день. Тема у нас сегодня «Закачаешься». Я обожаю эту тему. Ваш любимый город в России. Куда хочется возвращаться снова и почему?
0: Такая географическая история у нас сегодня. Будем путешествовать по нашей большой необъятной стране.
1: Вот это, знаете, не про памятники и архитектуру, как мне кажется. Это все-таки про личную географию.
2: Это про сердце, про душу.
1: Вот ты приезжаешь в условный Плёс, Питер, осень.
0: Ой, ты сказал про Плёс. Оплески треугольники вкусные.
1: Вот и осень, понимаешь, и дождь стеной, и ветер вырывает зонтик вместе с пальцами, обувь промокла, нос синий.
2: И греча подорожала.
1: И ты смотришь на эту серую воду и думаешь, боже мой, какое счастье. Ага. Я дома, снимите с меня с поезда, я остановлюсь здесь.
0: Ой, ребята, я чувствую, что у нас такие же сообщения будут красивые. Давайте, ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио, мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории. Итак, любимый город России, куда хочется вернуться снова и снова.

0: Реклама на русском.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41, 16+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН

0: 02-773-924-47-41. Москва.
1: Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
2: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
3: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Логистические центры включили в объекты критической инфраструктуры. Власти смогут вводить на них временное управление, если владельцы не смогут защитить склады от дронов или не сумеют оперативно возобновить их работу. Об этом говорится в президентском указе. Логистические объекты подвергаются атакам беспилотников с середины лета. Банкам продлили срок на внедрение платежей с единым QR-кодом и дали на это еще полгода. До марта Центробанк установил переходный период, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться санкции. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Через него можно использовать систему быстрых платежей, СБП, банковские сервисы оплаты и рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. Оператором системы выступит национальная система платежных карт. В России планируют ужесточить требования к электронным дорожным знакам и информационным табло. Согласно новому стандарту, на экранах запретят анимацию и мерцание, затрудняющие восприятие информации водителями. Кроме этого, яркость экранов должна автоматически меняться в зависимости от освещения или времени суток. Информационное табло за городом должно быть видно со 150 метров, а в населенных пунктах со 100 метров. Ну и последний опрос показал, что россияне чаще всего читают новости в понедельник, среду и воскресенье. Основным устройством при этом остается смартфон. Его выбрали больше 80% респондентов. Из телевизора последние известия узнает каждый второй. Бумажные газеты читают сейчас только 4% опрошенных. Наиболее востребованы короткие заметки. До конца новости практически никто не дочитывает. Курсы валют на сегодня: юань 12 рублей 33 копейки, доллар 82,92, евро 96,86. На этом у меня пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас вечер на русском.
0: Новости. На русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: И тем у нас сегодня ваш любимый город в России. Место, куда тянет, вопреки логике и ценам на авиабилеты зачастую.
3: В общем, будем, можно сказать, играть мы сегодня в города.
2: Да.
3: Помните эту игрушку?
4: Конечно, помню.
3: Москва, тебе на А, вот это все.
4: Да.
2: По-моему, Воркута.
4: В дороге, на кстати, хорошо это делается.
2: Я там сидел, ну ты че, из-за слуны свалился.
3: Там хорошо, там мама.
2: Ну-ка.
3: Джентльмены, удачи.
2: Друзья, у нас сегодня такой, знаете, сеанс ментального туризма. Вы нам пишете, звоните, связывайтесь с нами, сдаете свой личный рай на земле, а мы все вместе мысленно уезжаем туда прямо из этой пробки, где вы стоите, или обед там готовите.
3: Только
2: или
3: большая просьба, давайте не так вот просто написали город какой-то, допустим, Челябинск, вот нравится мне это. Да. Почему, ребят, вот почему вас тянет именно туда? Что там? Самые вкусные пирожки, не знаю, самые красивые девчонки, самые веселые, развеселые тусовки. В общем, пишите обязательно подробно, заходите для этого в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Вот видите, уже пост мы опубликовали. В комментариях мы ждем вашей истории.
2: Да.
0: Вечер на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Для тех, кто только присоединился к нашей компании, мы решили сегодня устроить такой географический забег по нашей огромной стране. Призываем вас на помощь. Рассказывайте ваш любимый город России, куда хочется вернуться вновь и вновь. Ну, не просто название, а почему? Почему вас туда тянет, как магнит?
2: В этом смысле, то, что какую задачу поставил коллега Иван, вот полностью совпадает сообщение от Екатерины Серегиной. Мой Давай. Любимый город России – Калининград. Знаю, как Ванька его любит, да. Люблю за неспешность, за качество жизни в этом городе, за возможность в любой момент приехать к Балтийским волнам и наблюдать закат, за множество красивой архитектуры и историю. Да, идешь мимо кафедрального собора, как сейчас вспомню, в левой руке марципан, в правой янтарь, в голове кант.
3: Я, кстати, сейчас подумала о том, что у Вани наверняка будут кулинарные ассоциации с разными
1: Конечно, строганина, да? Вы что, да. Калининград?
2: Какая? Калининградская строганина?
1: Конечно.
3: А? Вы что, подожди, я пропустил. А строганина это же сырая рыба?
1: Конечно, вот так Правда? Вот тоненько-тоненько-тоненько замороженной сырой рыбой состругивают вот эти шайбочки, а еще таким потом соком лимона, и еще сбрызгивают каким-то там особым...
2: Ну, калининградская?
1: Да что ж ты, конечно, ты что?
2: Потому что я слышал, что строганина это сугубо, это должно быть заполярным кругом, и рыба там должна быть заморожена так, как ни в одном холодильнике, что прям вот минус 40.
1: Сейчас калининградцы тебя слушают, и ты такой, ах ты, Пряников!
2: И кидают за свои копченые рыбы с шпротами калининградскими в приемник.
1: Сообщение от Татьяны. Для меня самый лучший город — это Астрахань. Зимой не холодно, летом жарко, но благодаря этому самые вкусные помидоры, самые вкусные арбузы, просто сказка. Ну а уж какие красивые закаты на взморье.
3: Еще рыбка оттуда вкусная приезжает.
1: Астраханская, конечно.
2: А еще, друзья мои, раскаты там, где лотосы цветут. О, вообще. Это вот там, куда же ближе туда к морю, Волга там, и там она такая помельче, а лотосы ярче.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП от 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
13: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
14: Вечерний замес. Игра нас ожидает впереди. Игра, где вы можете блеснуть легко и просто своей находчивостью, за это еще и получить материальные подарки. Даем вам задание. У вас 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов.
15: Да, за 30 секунд среднестатистический человек в прямом эфире самой популярной радиостанции в мире должен выдать 10 названий того, чего он, может, и в глаза никогда не видел. Друзья. Но за 5 ответов, если вы уложитесь во время, мы вам даем красивый, интеллигентный светильник, чтобы могли дома почитать в темноте.
14: Может, чтобы могли с кем-нибудь поговорить.
15: Если хотите с кем-то поговорить, то колонка вам будет. Если ее правильно подключить к интернету, можно с ней спорить вместо жены. Да. И все. Это 10 ответов. Светильник и колонка.
16: Красота, дорогие мои. Если хотите все это великолепие получить... Дозванивайтесь. 84-95-995-105-7.
13: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: У нас на связи культурный метроном России, друзья мои. Город Санкт-Петербург, а для жителей Санкт-Петербурга все остальные города — это какой-то нелепый пригород, понимаете? Какое-то корявое нагромождение.

0: шлакоблоков.
1: Евгения до нас дозвонилась из Петербурга. Евгения, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем.
3: Ну, конечно. После того, как Александр так нахваливал Питер в начале нашей программы...
0: Я попросил бы Петербурга.
3: Петербург, да. Я думаю, что у нас просто не было возможности пообщаться со слушательницей из другого города. Здравствуйте, Евгения. Расскажите, пожалуйста, а вы, может быть, свой город или какой-то другой город России? За что вы любите? Почему хочется возвращаться там? Почему хочется быть снова и снова?
2: Наверное, выбрала бы Казань из всех наших городов.
0: Да.
2: Как-то уж очень и красивый тоже, и культура соседствует между собой. В общем, там очень здорово, красиво. Время года.
1: А какой он вкусный!
0: Четыре, три,
1: Ичпачмак, Макбелеш. Вот это все, это же прям, ой, не могу. Мне когда при слове Казань, у меня сразу как у собаки Павлова, все.
0: Я считал обратный отсчет до того момента, когда Ваня назовет Ичпичмяк.
1: Ладно, Евгения, давайте к нашей игре. У нас вечерний замес. Сейчас мы даем вам задание, включаем наш секундомер, то есть будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. А задание звучит следующее. Следующим образом, Евгения, назовите как можно больше созвездий. Вот вы сейчас переварите эту информацию, я даю вам 3 секунды, 1, 2, 3, и включаю наш секундомер. Поехали.
2: Созвездия рака, есть. Рыб, да. Весы, козерог, дева, близнецы,
1: ковшики.
2: Ну. Весы.
1: Ну вот ковши-то вот эти вот.
0: Какие
2: большая медведица, малая медведица.
1: Я про это.
0: Южный. Одно! Ай-яй-яй-яй!
2: Нет, не назову.
0: И скорпиона забыли.
1: Евгения, я в большой печали сейчас нахожусь.
3: Зато про рыб сказали.
1: Потому что вы назвали ровно 10. Мы как могли, мы так натягивали до 10. Ой, ровно 9.
3: Да.
2: 9-9 забыла.
1: Поэтому от нас только светильник. Но под бурные аплодисменты.
0: Я замешаю. Я зело фрапирован, так сказать, отсутствием одного. Ну что, кажется, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. И чаще смотри в дом напротив стены.
1: Типа. Евгений, у вас есть возможность еще и передать привет в эфире, пожалуйста.
2: Большой привет.
1: Вот так вот. Большое.
2: В общем, спасибо большое за то, что нам уделяете время, веселите нас, скажем так. Ну и всем, кто меня знает, Петербург, привет.
1: Ой, связь немножко хромает. Ладно, Евгения, спасибо. Мы все поняли, все услышали. Хорошего вам вечера.
2: Спасибо.
4: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ваш персональный географический рай. Место, регион, город, где у вас отключаются все взрослые проблемы, а сердце начинает отстукивать чечетку. Ваш любимый город в России, куда вы хотите возвращаться снова и снова.
2: Но, судя по всему, наши слушатели действительно очень многие города России любят, предпочитают в России отдыхать, работать, и все это здесь у нас. Анна Лебедева сообщает: Сочи люблю просто потому, что там море. А сама Анна из Нижнего Новгорода. А я была в Москве в 2016-м. Эта Женечка пишет: мне так понравился ваш город, хотелось бы вернуться снова и снова. Женечка, приезжайте, мы вам всегда рады. Ну и еще Полина сообщает, что любит город Кемерово. И вы не поверите, почему она любит Кемерово.
1: А почему?
2: Потому что она говорит, там очень много торговых центров, и там так классно проводить время в торговых центрах.
3: В Кемерово?
2: Да. Я так
3: там удивилась. Там много угля.
2: Прочитав это сообщение, да. Совершенно неожиданные критерии отбора.
1: Ну,
2: да.
1: Торговые центры, да. В Москве их как-то маловато.
3: Маловато. А вот Ольга прославляет тот город, о котором я уже говорил, город Киров. Мой любимый город Киров, пишет Ольга. Люблю его за чистоту, за преображение. Куда бы ни захотел поехать, все рядом, все близко, все есть. Живу в исторической части города. 4 храма вокруг меня. Обожаю узкие, бесшумные улочки своего района в окружении пышной зелени и ухоженности. В общем, живу на Кировской Рублевке. Всегда с радостью возвращаюсь домой. Да,
1: там
3: согласен.
1: Случайно не это какой-то цитата из Пришвина сейчас,
2: да,
1: прям.
2: Да, да, красиво.
3: А ты знаешь, ты когда гуляешь по Кирову, особенно осенью, тебе так вот прям вот наталкивает что-то написать красивое.
1: В стиле мамина сибиряка.
3: Да, да, да.
1: Читаем от Ирины сообщение. Смотрите, как очень завораживает своей старинной архитектурой, деревянными рядами, множество

0: множество монастырей, да вы поэты, ребята, Медвежий угол Костромской области, город Солигалич. Здесь нет автобусного транспорта, пешие прогулки особенно приятны. Каждый город стараемся навести этот удивительный город, этот удивительный город. То есть, смотрите, как поэтически люди научились оправдывать полное отсутствие дорожной инфраструктуры. То есть местная администрация 30 лет не может купить один несчастный пазик, а туристы приезжают, говорят, какая прелесть, давайте обнимем этот деревянный столб. Экологи, понимаете. Давайте еще пройдем пешком еще 8 километров.
1: Такие красивые ямы и выбоины.
0: Слушайте, а если на улице Солигалича достать мобильный телефон, то к тебе сожгут на Красной площади, скажут, еретик!
2: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: После 40 жизнь только начинается.
5: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Гипермаркет «Офисмаг».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
9: Экономьте с «Офисмаг».
12: ООО «Офисмаг РТ». Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
13: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк.

0: Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-00-73-08-04. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
6: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: генеральный директор «Оно больше, чем путешествие», продолжим наш разговор. «Вечер на русском» в 19.00.
1: Геленджик.
2: Пряников, Калинина и Соловьев. «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-329-44-741, 16+.
3: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный сайт. Подробности на сайте, если не знаком. Minilenta.lenta.com.
4: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели, это валерьянка. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Музыка любимая.
1: Музыка звучит, и я чувствую любви.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве рассказали о ситуации с топливом в стране. Нехватки дизельного топлива и авиационного керосина в России нет, сельское хозяйство обеспечено, а трудности сохраняются только с бензином, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Минсельхоз указывал, что фермеры обеспечиваются дизельным топливом в приоритетном порядке, при этом малый аграрный бизнес испытывает нехватку качественной солярки, пишет издание «Коммерсант». По словам аграриев, современные комбайны требуют топлива высокой очистки. Верховный суд запретил отказывать ученикам в переходе в 10 класс. Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование, говорится в постановлении. Суд рассмотрел спорный случай, когда школьник из Свердловской области успешно сдал экзамен, но ему отказали в переводе в 10 класс, поскольку там было предусмотрено только профильное обучение. Родителям в таких случаях рекомендовали обращаться к региональным властям. Дыни и арбузы за год подорожали на 25-30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные кассовых аппаратов. Аналитики связывают подорожание бахчевых с ростом издержек при выращивании, а также поздним стартом сбора урожая. Представители рынка рассказали, что торговые сети расширяют ассортимент новыми гибридными сортами. Так, сейчас доступно до 11 видов арбузов и до 10 разновидностей дынь. В целом, арбузы покупатели выбирают в 4 раза чаще, чем дынь.

0: последнее ученые выяснили, как освещение влияет на ощущение температуры в комнате. Оказалось, что яркий, нарочито белый свет вызывает ощущение прохлады, а более мягкое освещение с преобладанием красного излучения, наоборот, создает ощущение тепла. По словам ученых, если с помощью освещения удастся расширить диапазон температуры, это поможет снизить потребность зданий в отоплении и кондиционировании. У меня на этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
1: Новости на русском. Эфир проходит при поддержке «Оно больше, чем путешествие». Добавьте свое авторское путешествие на карту России. Участвуйте во всероссийском проекте «Знать, любить, гордиться» и выигрывайте путешествие. Подробности на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Прямо сейчас в нашей студии девушка, которая знает, как упаковать всю Россию в один чемодан. Встречайте, генеральный директор автономного некоммерческого объединения «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Аплодисменты.
3: Добрый вечер, Олеся.
4: Добрый вечер.
2: Олеся, в общем, ну, само название «Больше, чем путешествие» уже интригует. Объясните, пожалуйста, для тех, кто до сих пор путешествует по маршруту «Диван-холодильник», что это вообще за такое объединение, про что оно?
4: Давайте, во-первых, мне кажется, я точно пришла по адресу, потому что я слышала в рекламе, что вы больше, чем радио. Так что мы с вами уже точно совпадаем с точки зрения названия, и в нашем названии про «Больше, чем путешествие» тоже заложен, наверное, такой основной смысл. Мы программа, которая учреждена в 2021 году по решению президента Владимира Владимировича Путина. И изначально существовали как программа поощрения талантливой молодежи поездками по России. На сегодняшний день программа уже больше, чем просто организация поездок. И мы готовим кадры для туристической отрасли. У нас есть одноименная премия «Больше, чем путешествие», где мы награждаем всех, кто работает в туристической отрасли и предлагает какие-то интересные продукты для молодежи. Мы развиваем походы, как один из самых доступных видов туризма. Ну и есть у нас флагманский проект, который направлен на, наверное, в какой-то степени мотивацию такой широкой аудитории всех желающих путешествий по России к узнаванию своей родины. Это «Знать, любить, гордиться».
3: Вот скажите, пожалуйста, а в чем суть этой программы, этого направления «Знать, любить, гордиться»?
4: Это наш конкурс всероссийский. В рамках конкурса есть несколько этапов. Сейчас, получается, основной отбор у нас уже завершен, но я попозже расскажу, как можно еще успеть принять участие.
3: А кто, кстати, может принять участие?
4: Могут принять участие жители нашей страны в возрасте от 14 до 35 лет. Могут принять участие семейные команды, то есть родители вместе с детьми, если дети несовершеннолетние, до 14 лет, соответственно. В общем, и в том числе, кстати, иностранные граждане, которые проживают на территории Российской Федерации и могут в этой части указать местом проживания, то есть кто имеет временную регистрацию. В общем, в целом, любой желающий, кто находится сегодня на территории России, могут принимать участие в нашем проекте. В чем заключается конкурс? Конкурс заключается в выполнении разного рода заданий, которые связаны с культурой, искусством, историей нашей страны. Сначала это региональный этап, когда ты узнаешь свою малую родину, выполняешь разные задания, отвечаешь на вопросы, викторины, решаешь различные задачки, квесты. Потом это описание объектов, которые ты считаешь местами гордости. И причем эти объекты могут быть самыми необычными. Это то, что для тебя лично является тем самым местом, которым ты гордишься. Не обязательно общепринятые...
3: Какие-то достопримечательности. Не обязательно, что это были какие-то известные достопримечательности, а что-то такое малознакомое, малоизвестное.
4: Малознакомое — это может быть какой-то молодежный центр, это может быть какой-то коворкинг, в который ты лично ходишь и тебе нравится. Это может быть какой-то антикафе, это может быть библиотека, в которой тебе нравится заниматься и читать книги. Это может быть какая-то набережная или смотровая площадка, с которой ты любуешься на свой любимый город, село или что-то вроде
3: прекрасно.
4: Этого.
3: Прекрасно.
2: Живем во времена, когда коворкинги и антикафе уже стали местными достопримечательностями.
3: Дорогие друзья, у нас в гостях генеральный директор ОНО Олеся Брыкова. Мы сегодня говорим о таком проекте, как «Больше, чем путешествие».

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: А еще Олеся Брыкова, генеральный директор некоммерческой автономной организации «Больше, чем путешествие». Олеся, еще раз скажите что-нибудь, чтобы все поняли, что это вы.
2: Да, это я.
1: Да. Итак, собственно, Олеся, мы тут подслушали, что основной этап уже этой части проекта уже завершен, правильно?
2: Все верно.
1: Но мы-то любим запрыгивать в последний вагон уходящего поезда. Есть еще какие-то открытые специальные номинации, не знаю, можно ли присоединиться сейчас, какие задания для этого нужно выполнить, спеть гимн на вершине Эльбруса, ну или хотя бы правильно назвать все 89 регионов страны?
2: Ну, на самом деле, надо подумать над таким конкурсным заданием, потому что могут быть люди, которые и не знают. Действительно, основной этап конкурса уже завершен, и у нас есть уже первые победители и финалисты, но мы это тоже отдельно обсудим. У нас сейчас запускается, уже одна запустилась, и в ближайшее время запустится еще несколько специальных номинаций. Здесь могут принять участие как ребята, которые уже прошли регистрацию на проект, но по разным причинам не смогли пройти дальше, да, и не смогли получить свою награду. Они могут как раз принять участие в специальных номинациях. И также мы принимаем новых людей в регистрацию для того, чтобы они успели себя попробовать, если они не успели зарегистрироваться на основной этап. Сейчас мы запустили с 14 августа совместно с Президентской академией специальную номинацию, в рамках которой ты можешь рассказать либо про свой опыт и достижения как выпускник Президентской академии, либо снять сюжет о человеке, который добился, на твой взгляд, успехов, когда стал выпускником Президентской академии. Также мы с 31 августа запускаем специальную номинацию с Росатомом. И там у нас есть две категории людей, которые могут податься на эту специальную номинацию. Это непосредственно жители атомных городов. И, как мы знаем, у нас есть открытые атомные города, закрытые атомные города, и они очень интересны, в том числе и с туристической сферой связанной, да? И здесь у нас есть вторая номинация. Это для тех, кто является путешественниками и посещает эти атомные города с точки зрения того, чтобы расширить свой кругозор и посмотреть, а как живут люди атомной отрасли. Поэтому здесь вот два направления, каждый может в этом для себя что-то интересное найти. Также мы запускаем третью номинацию с 1 сентября в День знаний совместно с университетом «Синергия». Там у нас будет посвящено мультипликации. И здесь у ребят будет задание создать мультфильм или какой-то мультипликационный продукт, связанный с героями. То есть это могут быть герои специальной военной операции, это могут быть герои Великой Отечественной войны. В общем, это что-то такое в мультипликационном стиле. И финалочка. Да, у нас будет в середине сентября запущена наша специальная номинация, и будет она называться «Знать, любить и праздновать».
3: Ух ты, это что такое?
2: Да, она будет посвящена праздникам, которые проходят в этом месяце. То есть вот в сентябре есть несколько праздников, в том числе Международный день туризма, например, 27 сентября. И нужно будет выполнять задания, связанные с популяризацией этих праздников, чтобы люди знали, когда же можно еще что-то попраздновать.
3: Мало нам, мало.
4: А вот скажите, а как же определяют победителей? Ведь такая большая конкурсная программа. Наверняка участники выстроены в

0: каком-то определенном порядке, по ранжиру, может быть, рейтинг имеется. Ну и, конечно, какую роль играет экспертная комиссия? Кто определяет победителей?
1: В основном этапе, конечно, победителей, которых сейчас 500, это ребята, которые уже в ближайшее время, они сейчас находятся в состоянии выбора той самой поездки мечты, в которую они поедут, вот они сейчас, соответственно, выбирают. Их определяли по итогам рейтингования, когда они прошли все три этапа, то есть это региональный, окружной и федеральный. И также работала экспертная комиссия, которая оценивала их работы, как раз связанные с составлением народных маршрутов, с их предложениями по тем объектам гордости, о которых мы уже говорили. Это все вот работала экспертная комиссия. Это люди из сферы туризма, из сферы молодежной политики, образования. То есть мы постарались такой разносторонний экспертное жюри составить по списку, чтобы они смогли всесторонне оценить работы ребят.
2: Ой, вас хочется слушать и слушать.
0: Да.
2: Очень интересный проект. Олеся Брыкова у нас в гостях. «Вечер на русском». Мы скоро вернемся.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: видео 12+.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
2: 6+. Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: У нас сегодня в гостях генеральный директор программы «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» Олеся Брыкова. Олеся, расскажите, пожалуйста, а что получают победители и финалисты?
2: Ну, победители и финалисты, прежде всего, получают тот самый заветный приз – это путешествие по нашей стране.
1: Так.
2: При этом победители получают такие самые, наверное, заветные и, может быть, места мечтаний, да, в которые хотят отправиться каждый житель нашей страны. Это долина гейзера на Камчатке.
1: Это в этом году будет, да, победители?
2: В этом году. Вот ребята как раз сейчас выбирают те самые знаковые места, в которые они хотят отправиться, и у них буквально вот там через неделю начнутся вот эти самые заветные путешествия. Это 500 человек.
1: Ого!
2: Те, которые добрались до финиша, набрали больше всего баллов, заняли первые 500 мест в рейтинге, выполнили все задания, в общем, они умнички, и отправятся в свои заслуженные поездки. То есть это Плата Путорана, это Мурманск, это Киты, это Плата Мань-Пупунёр в Республике Коми. Ну, в общем, все такие места, в которых, если честно, даже, наверное, и я тоже не была и тоже мечтаю. Вот думаю, может быть, мне надо было самой поучаствовать. Да-да-да, или как экскурсовод в группе присоединиться. Но помимо этого у нас есть еще финалисты. Это те ребята, которым, ну, наверное, чуть-чуть не хватило, но они очень старались. Их больше 800 человек, и они поедут в путешествие, мы их назвали «Родные просторы». Но это не по своему региону, это по своему федеральному округу, и у них тоже будут многодневные путешествия, просто не такие далекие, как у победителей. То есть чуть-чуть покороче, чуть-чуть попроще, но тоже самые яркие, в самые классные места ребята поедут.
3: То есть означает ли это, что ваша задача заслать ваших победителей куда-нибудь подальше, там, где желательно мобильная связь и интернет плохо ловит, так?
2: Ну, конечно, чтобы у них была возможность узнать, полюбить и загордиться, чтобы они не отвлекались на мобильную связь, на путешествие, ну, вернее, на переписку со своими родственниками, а вот были в моменте.
3: По какому принципу отбирались места для посещения победителей? Ну, то есть, почему это не пятизвездочный...
1: Где не ступала нога человека.
3: Вот. Ну, а что там, пятизвездочный отель в Сочи, там есть некоторые места, куда там не ступал.
2: Нет, вот смотрите, здесь очень важно, что мы же не программа стандартного туристического продукта.
1: Да.
2: То есть наша программа – это гражданско-патриотического воспитания молодежи. И каждый наш туристический продукт и авторская программа, она содержит обязательно три компоненты, которые на себе чувствуют участники. Это эмоции, прежде всего, от того, в какое место они приезжают. Новое знание, то есть это должно содержать какую-то образовательную составляющую. И обязательно полезную программу, это когда ребята вовлекаются в жизнь регионов, в которые они приезжают, участвуют в экологических акциях, помогают местным жителям, создают книгу рецептов.
1: Ух ты, поинтересно.
3: Да, да, да.
2: Так, я чувствую, да, у Ивана.

0: Серьезно? Это
1: да,
0: прям...
1: да, это моя тема.
0: Да,
2: я чувствую, тема. Тебя тут подписчица.
0: Да, то есть у ребят есть возможность для этой территории, для этого места создать какой-то уникальный продукт, решить какую-то местную там, социальную проблему и предложить свои решения. И это, на самом деле, их сближает с тем местом, в которое они приехали.
2: А есть там какая-то программа не для Росмолодежи, а для Роспредпенсионеров, например? Ивана, как я бы тоже поехал.
1: Тебе же сказали, участвуют от 25...
0: Нет, от 14.
1: От 14 до 38 лет.
0: До 35.
1: Я попадаю, ты не попадаешь.
0: Но есть же семейный трек. Да, можно поехать со своими детьми.
1: Несовершеннолетними.
0: То есть, если у вас дети несовершеннолетними, да, если у вас дети попадают в категорию несовершеннолетних до 14 лет, вы можете поехать в качестве сопровождающего.
1: Попадаешь, не попадаешь.
3: Ну, да, я могу поехать на самом деле.
2: Хоть чучелком, хоть тушкой, никак.
1: Олеся Брыкова у нас в гостях, скоро вернемся.
4: Вечер.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: У нас в гостях генеральный директор программы Росмолодежи «Больше, чем путешествия» Олеся Брыкова. А прямо сейчас мы позвонили победительнице проекта. Это Любовь Соколова из Липецкой области. Любовь, добрый вечер.
2: Да, всем здравствуйте, доброго, хорошего августовского денечка.
3: Вот видно, человек выиграл, смотрите, какой настроение.
1: Ну, во-первых, поздравляем вас с победой. Любовь, вы участвовали в индивидуальном зачете и рассказывали, что особенно запомнились задания, связанные

0: связанные с традиционными ремеслами. А вот скажите, какой народный маршрут вы создали? Какие места включили и почему выбрали именно эти места?
1: Смотрите, я безумный фанат места, откуда я, это Липецкая область, поэтому все народные маршруты, которые я делала, связаны именно с этим. У нас в регионе есть такой район, округ, который называется Задонск. Что-нибудь слышали про него?
2: Про конечно, Задонск?
0: Слышали.
2: Знаменитые эти носатые ерши задонские?
1: Ой, про ершей не знаю, конечно, но у меня немножко другая информация.
2: Город Задонск, правильно?
1: У нас есть... Город Задонск, да, все верно, и Задонск считается православной столицей Липецкой области, потому что там находится Задонский мужской монастырь. Туда очень много приезжает паломников, невероятно красивый город, и одна из точек, соответственно, это монастырь, а также задонские сладости. Соответственно, хотите приготовить сладости собственноручно, там готовят по селу, зефир, всякие разные вкусности. И после этого обязательно нужно отправиться на Кудыкину гору.
0: Воровать помидоры?
1: Да, ну, помидоры тоже, конечно, можно там найти, там есть большой помидор, но самая главная достопримечательность Кудыкиной горы – это Змей Горыныч. Такое вот огромное сооружение, которое рычит огнем, поэтому если вы никогда у нас не были, ух то ты. Обязательно приезжайте.
0: Это очень интересно.
3: Действительно здорово. И скажите, пожалуйста, Любовь, как победительница проекта вы получаете сертификат «Достояние России»? Уже решили, в какое путешествие хотели бы отправиться и почему именно туда?
1: Слушайте, я все еще нахожусь в раздумьях, потому что мне очень нравится путешествие в Якутию.
0: Так.
1: Вот, и еще путешествие в Ямало-Ненецкий автономный округ.
0: О.
1: Вот, и я, соответственно, все сижу и думаю, куда лучше. Но склоняюсь больше, наверное, к Якутии, потому что с детства у меня была мечта попасть туда, где много снега, где живут невероятные люди, и посмотреть вообще, как там обустроен этот быт.
0: Ну, в общем,
1: куда-нибудь подальше съездить.
0: Подальше.
2: Памятник в Задонске. В Задонске стоит носатый ёрш. Ёрш носа.
1: Всё,
2: Бирючок.
1: И посмотрю. Да, памятник Бирючку есть.
2: Это и есть Бирючок.
1: Это
2: вообще без него царская уха не уха.
0: Ну все, Любовь, еще раз поздравляем вас с победой. И, конечно же, желаем, чтобы ваша мечта о путешествии, вот туда, куда вы задумались, она осуществилась. Это «Вечер на русском». Мы скоро вернемся.
4: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
5: Да что?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на campagetto.t2.ru.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Занимайтесь Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС Татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС Татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
3: Акция действует на АЗС Татнефть с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее

0: конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
6: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. Там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А вместе с нами проводит вечер понедельника генеральный директор программы «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Олеся, ну давайте еще раз. У вас там две программы. Две программы «Достояние России» для чемпионов и «Родные просторы» для финалистов. Звучит как, если честно...
2: Конфеты.
1: Как конфеты или название сортов элитного чая. Давайте, чем отличаются, что входит в путевку, есть ли хоть что-то, за что участнику придется платить самому? О деньгах сейчас говорим.
3: Не придется.
1: Фух, отлегло.
3: Да, но действительно путешествия отличаются. То есть победители получают как раз то самое «Достояние России». И это путешествие из любой точки нашей страны в самые вот эти вкусные, классные места, про которые мы уже сегодня говорили.
1: Плата Путорана.
3: Долина Гейзеров, Ямало-Ненецкий автономный округ, Коленем, да, и так далее. И «Родные просторы» — это путешествие внутри федерального... внутри федерального округа. Но, конечно, есть маленький нюанс, что

0: того, кто учился в президентской академии. Спецноминация с Росатомом запускается 31 августа. Это про атомные города, про путешествия в атомные города и для жителей атомных городов.
1: Так.
0: Еще одна спецноминация 1 сентября в День знаний запускается с университетом Синергия. Это про героев нашего времени и мультипликацию. И в сентябре запускается спецноминация «От больше, чем путешествия. Знать, любить и праздновать».
1: Праздновать, да. Про праздники я запомнил.
0: Да. Так что всех ждем. Есть возможность и ребятам, кто уже зарегистрирован на нашем платформе, просто выбрать для себя удобную номинацию, интересную, и принять участие, либо прийти тем, кто еще не пробовал себя в рамках нашего конкурса.
1: Желаем удачи.
2: Да, на этой душевной ноте главный вечерний шоу страны прощается и с вами, и с вами, и с вами тоже прощается. Друзья мои, не пропускайте свои станции ни в пути, ни на радио.
1: Ах, как красиво.
0: Это красиво, да, спасибо.
1: У нас в гостях была генеральный директор программы «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» Олеся Брыкова. Олеся, спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. Спасибо. Хорошего вечера всем и приятных путешествий по нашей стране.
1: Юлю Калинину мы оставляем со слушателями «Русского радио», а мы втроем вновь прильнем к микрофонам уже завтра в 18.00.
2: Конец связи.
1: Пока.
2: Дун-дун-дун. Повторяю.
3: Вечер на русском. Эфир проходит при поддержке «Оно больше, чем путешествие». Исследуйте Россию, создавайте народную карту, делитесь авторскими маршрутами и выигрывайте путешествия в проекте «Знать, любить, гордиться». Подробности на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реклама на русском.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Почки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный сайт. Подробности на сайте, если не знаком. Minilenta.lenta.com.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
6: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Беги, беги, беги на край земли.
0: Крылатые десятые.
2: Я хочу лететь еще выше, чтобы не задеть города крыши.
0: Кипящие настоящие.
1: Мы летим.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Бизнес планирует избавить от выездных проверок. Для этого компании должны подключить удаленный мониторинг с искусственным интеллектом. Такие предложения разрабатывают в правительстве, пишет издание «Коммерсант». Какая именно альтернатива с удаленным мониторингом имеется в виду, не уточняется. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что это может быть цифровая площадка с внедренными нейросетями. Например, сейчас с помощью алгоритмов контролируют исполнение техники безопасности. Столичным новостям. В Москве перенесли ввод в эксплуатацию около четверти бизнес-центров. Застройщики вынуждены откладывать запущенные в период дефицита офисных площадей проекты из-за удорожания себестоимости строительства, падения спроса на такую недвижимость, а также длительных согласований. За прошлый год стоимость офисного строительства увеличилась почти на 20%. К концу этого, по прогнозу экспертов, такие стройки подорожают еще процентов на 10%. Пациенты с болью в коленях в Москве теперь могут быстрее пройти диагностику и начать лечение по единому медицинскому маршруту. Его опробовали уже 20 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Во время записи на прием искусственный интеллект анализирует жалобы и данные электронной медкарты и заранее формирует направление на обследование. Благодаря этому пациент приходит к врачу уже с готовой диагностической базой, а специалист может сразу выбрать дальнейшую тактику лечения. Ну и последний. Футбольный мяч, которым Марадона забил гол рукой, продали на аукционе почти за 3,5 миллиона долларов. С молотка ушел мяч с четвертьфинала чемпионата мира 1986 года между футбольными сборными Англии и Аргентины. Аргентинцы тогда победили со счетом 2-1. Марадона забил дважды, один мяч рукой, как потом стали выражаться, рукой Бога. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Вот уже не раз замечала, что не стоит игнорировать свое шестое чувство, если оно с утра пораньше толкает в бок и настойчиво так дудит в горло. Ту-ту-ту-ту. Мол, давай, Юленька, вставай быстрее, тебя ждут великие дела. Спорить здесь уже бесполезно, надо быстро ловить волну, и тогда все точно будет хорошо. Я вот сегодня с первого взгляда влюбилась в понедельник и точно знала, что день будет отличным, насыщенным, ярким и интересным. Ну, собственно, так и получилось, и после того, как коллеги мои слова Соловьёв и Пряник покинули уютную студию «Русского». Я здесь осталась на первый взгляд в одиночестве, но это только на первый, ведь с той стороны эфира есть вы. А значит, прекраснейшая на свете компания уже со мной. Спасибо вам огромное за это. Постараюсь не оставлять вас до полуночи. Хорошие песни готовы, настроение классное. Вперед!

0: свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+. Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: повезло проводить время здесь, на Русском радио, в отличной компании, в обществе друг друга. Это Мари Краймбрери, только что здесь, на Русском. Друзья мои, скажу вам по секрету, сегодня листал ленту новостей и поймал себя на мысли, как же круто, невероятно преобразился Нижний Новгород за последнее время. Туда сейчас, по-моему, каждый второй ездит проводить выходные, и я в числе тех, кто точно поедет этой осенью. Нашим русским перцам тоже недавно крупно повезло. Они там побывали, вернулись в абсолютном восторге. Если подумать, то за всей этой красотой стоит огромная, просто гигантская работа конкретных людей. Кстати, у человека, по чьим руководством регион так мощно, так красиво развивается, сегодня большой личный праздник. 24 августа свой день рождения отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин. Глеб Сергеевич, с днем рождения вас! Сил вам и вдохновения, чтобы хватало на все проекты. А главное, желаем, чтобы в этом бешеном рабочем ритме у вас всегда оставалось время просто побыть по-настоящему счастливым человеком. Собственно, следующая песня, которая уже звучит в эфире Русского радио, она для вас. Это отличный музыкальный подарок. Григорий Лепс, «Я счастливый» на Русском радио. Любите, будьте любимы и оставайтесь самым счастливым на свете. С днем рождения еще раз от всей команды.
1: Капа!

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Реклама на русском.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Корона.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
6: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.

0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

малышками едиными восхищаются парни, порой нужен товарищ по парте, а совсем даже не Барби рядом, так, чтобы стояла за спиной и подавала патроны, дабы вы, товарищи, могли чувствовать себя максимально уверенно, переходя к боевым действиям против этих рабочих дней. Я уверена, что бамс, попадете точно в цель, и удачи, успех и настроение хорошее вас не оставят вместе с Русским радио.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к телу. Рубрика выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. В бесконечной рабочей суете мы часто откладываем заботу о себе на потом. Но наше тело – это не машина, которую можно починить в любой момент. И лучший способ проявить к нему уважение и любовь, а заодно убедиться, что с вами все в порядке – это вовремя пройти диспансеризацию. Тем более это совершенно бесплатно. Правила просты. Проходить масштабный чекап с 18 до 39 лет раз в 3 года. Ну а после 39 уже ежегодно. И никаких сложностей. Берем паспорт, медицинский полис и направляемся в поликлинику по месту прикрепления. А записаться можно в один клик через госуслуги. А теперь к самому приятному, к законному выходному. Да-да, вас обязаны отпустить с работы для прохождения диспансеризации, к тому же с сохранением зарплаты. Если вам еще нет 40, такой официальный день для здоровья положен раз в 3 года. После 40 – каждый год. А предпенсионерам и работающим пенсионерам дают 2 дня ежегодно. Так что пишем заявление, согласовываем дату с работодателем,

показателям и идем проверять организм. Кстати, такая возможность доступна по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». И это уже отличный и актуальный тренд. Только за первое полугодие этого года диспансеризацию и профосмотры прошли более 52 миллионов россиян. Давайте не отставать, найдите время для себя и будьте ближе к своему телу. Хорошего вам дня и до встречи в эфире!

последнем месяце зимы, накануне Дня влюбленных, Мария Зайцева и Никита сделали всем влюбленным нашей страны, да что там, всего мира, вот такой музыкальный подарок. Это песня «Вайп» или песня «Настроение», как называют ее сами исполнители. Ведь если правильный настрой поймать, то даже физики мгновенно перековываются в лирик и, не стесняясь, признаются в самых чистых и светлых чувствах. И да, дорогие мои, без этих признаний, без всех слов о любви совершенно невозможно прожить. Ведь что тогда останется нам с вами? Только скука и проза жизни. Без любви жизни нет. Это действительно так. Здесь на русском самые влюбленные, самые красивые, самые яркие песни для самых любимых на свете слушателей. Оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Сегодня на птичьем рынке продал своего почтового голубя. Недорого, но в 15-й раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну и пусть все поиски увенчаются успехом, причем неважно, что вы ищете радости, приключения, а может быть и любовь в вашей жизни. Как я обычно говорю, с началом нового сезона можно смело бросаться в новый головокружительный роман. И кто сказал, что бархатный сезон невозможен? А вообще в женщине должна быть загадка, это хорошо известно. Но есть одно исключение, когда мужчина голоден и больше всего на свете мечтает, ну скажем, о супе с клетками или куриной ножке, свои ножки демонстрировать не стоит. Девчонки, это совсем мимо. Поэтому сначала нужно хорошо встретить, сказать: «Любимый, как я тебе рада», потом обязательно покормить, а вот потом уже подключать режим загадки.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Русское радио представляет. Неподражаемый

0: Яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
1: Мне ничего не нужно, только плачь.
0: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
2: Если хочешь танцевать, танцуй.
0: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
3: Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
4: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже.
5: 12+. За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент подписал указ о возможной передаче бизнеса на фоне атак беспилотников под государственное управление. Согласно документу, критически важное предприятие может быть передано под временное управление Росимущества, если его владелец неэффективно защищает объект от атак дронов или не своевременно восстанавливает. В число критически важной инфраструктуры глава государства включил склады и логистические центры. С середины лета они подвергаются атакам беспилотников. В Госдуме напомнили, что с марта при выявлении опасных болезней у автомобилистов начнут отзывать водительские удостоверения. Медицинские организации будут напрямую передавать в МВД информацию о заболеваниях, при которых нельзя садиться за руль. Опасными считаются в том числе эпилепсия или психические расстройства. После получения данных МВД у водителя будет 3 месяца на внеочередное медосвидетельствование. Если диагноз подтвердится, водительские права аннулируют. Международная шахматная федерация ФИДЕ не допустила россиян до Всемирной шахматной олимпиады. Это 3-й турнир подряд, на который не допустили шахматистов из России. Всемирная шахматная олимпиада пройдет в городе Самарканде во второй половине сентября. Ну и последние ученые выяснили, животные какого темперамента более приспособлены к полетам в дальний космос, за пределы Солнечной системы. Лучше всего такие путешествия переносят обезьяны-сангвиники с уравновешенной психикой. Обезьяны-холерики во время испытаний показали на треть худшие результаты, а обезьяны-флегматики и меланхолики вообще отказывались от тестирования и дальнейшего обучения. По итогам экспериментов специалисты предложили комплекс мер, которые помогут уменьшить негативные факторы дальних космических полетов. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

дорогие мои, сейчас будет ностальгии пост. Представьте, почти два года назад, 6 сентября 24-го, вышла вот эта песня Дмитрия Колдуна про Мэрилин, про любовь, про несбыточные мечты. И все это так красиво, так ярко и просто на пределе чувств. И вот именно в это самое время у меня в жизни сбылась огромная-преогромная мечта. Мечта с большой буквы, которая, я считаю, должна быть у каждого человека. Я оказалась в команде русского радио. И никогда не забуду свой первый эфир здесь. Это, если мне память не изменяет, в ночь 15 октября был. Представляете, да? Вот два года прошло, я все это помню. И я безумно, бесконечно благодарна вам за ту поддержку, которую вы мне оказали. Потому как у меня был стол заказов в качестве полигона. И представьте себе, я получила массу приветов, добрых, теплых слов. И вот с этого момента мы с вами вместе. Я надеюсь, что наш добрый путь на долгие годы продолжится.

признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Ну и коль скоро мы с вами сегодня решили по воспоминаниям пробежаться, вот вам еще немного из совсем уж дальнего прошлого. В свои 20, как раз когда вышла вот эта песня Данка под названием «Малыш», я изо всех сил училась пить горький кофе и не есть сладкое после 6. Я была уверена, что я уже достаточно пожилая дама для того, чтобы не позволять себе ничего лишнего, изо всех сил следить за фигурой. Ну и, конечно, под такие песни предполагалось собирать лоб складочками и грустить. А сейчас я считаю, что грустить не надо вовсе ни по какому поводу. Если в жизни что-то не нравится, что-то раздражает, бамс, возьми и поменяй. Ведь это твоя жизнь, и только ты решаешь, хорошо все будет или просто замечательно. У нас здесь на русском всегда все хорошо. Хотите, как мы, хотите лучше нас. Давайте вперед. Если что, я вам желаю удачи во всех ваших начинаниях. И да-да, те самые романы, о которых я говорила, они непременно начнутся, если очень хочется.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных.

0: 12+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Считайте перед сном интегралы. Овечки! Прием для слабаков. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

самом деле, если подумать, та ситуация может выглядеть довольно комично, когда она сквозь ветер кричит «любимый», а он ей отвечает «любимая», и они идут навстречу друг другу, преодолевая тот самый сильный ветер. Все бы ничего, но достаточно неэстетично, неромантично волосы могут по ветру развиваться. Не говоря уже о том, что если кричать против ветра, то еще и щечки начинают так колыхаться. В общем, дорогие мои, я надеюсь, что никаких излишне романтичных и, возможно, чуть надуманных, чуть опереточных ситуаций в вашей жизни не будет вовсе. Только настоящая искренняя любовь. Ну и движение вперед, то, само собой, без него никак не обойтись. Мы с вами пережили понедельник. Теперь так же здорово, так же бодро, без лишних опасений подходим ко вторнику. Филатов и Кэрос у нас впереди, группа Бандерас подхватит музыкальную эстафету, затем Вячеслав Макаров и диджей Димиксер, горяченная премьера на русском.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Почему все, что хочется съесть по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

что, дорогие мои, чтобы вашей любови в сердце не было одиноко, поселите туда еще нежность, задор и хорошее настроение. Я уверена, что вот в такой компании любовь совершенно точно будет счастлива. А если вы хотите вашему самому-самому, а может быть, многим любимым людям передать привет, это, в общем, не важно. Пишите 916-003-105-7. Это наши мессенджеры, а кроме этого, наше сообщество ВКонтакте в Одноклассниках. К вашим услугам.

Ну что, дорогие мои, надеюсь, этот август нам с вами запомнится как теплый. Это я сейчас ребятам сверху говорю, не надо плюс 16 и малооблачно, давайте плюс 25. Однако именно такая погода в Москве. Западный дует со скоростью 2 метра в секунду, атмосферная чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Иностранные сайты освободят от обязательной авторизации россиян только по номеру телефона. Такое требование убрали из третьего пакета мер по борьбе с кибермошенниками. Также оттуда исключили норму о хранении в течение 3 лет данных о регистрации, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. При этом в новой версии проекта сохранились другие меры, связанные с идентификацией пользователей, но они касаются прежде всего операторов связи. Внести этот законопроект в Госдуму планируется осенью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность президенту за поддержку региональных инициатив по итогам заседания съезда «Единой России», где приняли новую народную программу партии на 5 лет. В ее основу легли предложения 3,5 миллионов граждан, свыше 790 тысяч от жителей Подмосковья. Среди приоритетов программы демография, поддержка семей, подготовка кадров, развитие экономики и технологий, а также вопросы безопасности. Добровольное страхование машин подорожало за год на четверть. Средний чек полиса КАСКО достиг почти 65 тысяч рублей. Как рассказали газете «Известия» в финансовом маркетплейсе, главная причина заключается в росте стоимости запчастей и ремонта. На этом фоне автовладельцы все чаще страхуют подержанные машины, а также переходят на урезанные полисы КАСКО, чтобы снизить цену. Ну и последнее. Температура поверхности Мирового океана обновила рекорд. Среднесуточный показатель достиг 21 градуса и 1,1, превысив прежний максимум, зафиксированный в марте 2024 года. Новый рекорд пришелся на август, хотя обычно температура поверхности океана достигает максимальных значений в марте и апреле, когда завершается летний сезон в Южном полушарии. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, очень скучала со вчерашнего вечера по вашим приветам, по вашим добрым словам. Так, знаете, порой бывает скучно, грустно, некому руку подать. А тут бамс, открываешь любой наш мессенджер или страничку любимой радиостанции, скажем, в ВК или в Одноклассниках, и там сразу всякие приятности написаны. Вот Леночка Ленок мне желает отличного летнего эфира. Леночек, огромное спасибо, всего наилучшего. Иван Лебедев пишет: доброго времени суток, прекрасного настроения, эфир, чтобы прошел легко, ярко и с улыбкой. Иван, с вами только так. Теплый летний привет с удовольствием передаю вашим друзьям, а также с днем рождения поздравляю вашу замечательную соседку. Зовут ее Екатерина Андреевна. Дорогая Екатерина, вместе с Иваном желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Пусть все будет хорошо. Николай Попов всем привет передает. Коль, вам тоже доброго вечера. Михаил Владимирский передает привет многочисленным друзьям. Пусть удача всегда будет на их стороне. Ну, а мне прекрасного эфира, дружище, огромное спасибо. Очень рада, что вы, как всегда, со мной. Павел Кучеров пишет: сегодня снова праздник у всех сладкоежек. День персикового пирога. О да, это же просто мечта. Это счастье в квадрате, нет, даже в кубе. Звучит, если честно, очень аппетитно, но никогда такой пирог не пробовал. Павел, скажу вам по секрету, я делаю так. Что-то вроде яблочной шарлотки, но только яблоки смело заменяю на персики. Причем как консервированные, так и свежие. Получается просто здорово. Впрочем, по рецептам у нас больше спец мой коллега Иван Соловьев. Спасибо всем, мы продолжим.

0: я сначала рассматривал Стас Пьеху только исключительно как поп-артиста, который поет заводные зажигательные музкомпозиции, а здесь, посмотрите, романтика, да еще с восточным оттенком. Насколько прекрасно звучит, заслушаться можно. Только любимые, только новые, только яркие музыкальные композиции для вас на русском. Анна Александровна всем друзьям передает привет. Легкого эфира, прекрасного вечера, отличного настроения. Анечка, абсолютно взаимно вам, дочурке вашей, питомцу вашему домашнему, усатому, полосатому, от меня самые светлые, самые теплые пожелания. Людмила Агафонова-Белецкая поздравляет нас с появлением нового сотрудника. Да, Тимур Бодров теперь вместе с нами, это круто. Всем ведущим, всем диджеям всего самого хорошего, всей команде. Людмила, большое вам спасибо, очень рада, что вы вместе с нами.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
5: крутые новости,
4: крутые игры,
5: крутая музыка.
4: И все это...
5: Все это...
3: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

Дмитрий Маликов, последний романтик здесь на русском, а у нас стол заказов продолжается романтические. Признания, пожелания также принимаются. Даром, что не день Святого Валентина, а все равно, сколько радости, сколько чувства. Огромный привет Василисе, Лауре и Аделине. Нет, Руслан передает

0: Добрый вечер, Русская. Большой привет маме Татьяне. Ей наилучшие пожелания. Это Семен Липатов пишет. Текс еще. Натали сообщает из Камышна. Всем большой привет. Огромный привет моему любимому Саше. Саша, очень-очень тебя люблю. Мария пишет, что множество поводов сегодня улыбаться. И погода отличная, настроение хорошее. Машенька, ну может быть у вас в городе Тольятти действительно так, а у нас погода ну так себе, если честно. Хотелось бы больше чего-то теплого, солнечного, а не вот эта переменная облачность, временами дождь. А хочу передать привет любимой доченьке Марусе. Люблю тебя, мое солнышко, ты самая умная и красивая девочка. У тебя все будет хорошо. Это Юля пишет из Липецка. Так, осталось пару дней моего отпуска и домой. Буду скучать по родной Карелии. С вами на связи всегда ваш постоянный слушатель. Это Дэн пишет. Дэн, вот это фото просто чума. Я очень люблю, когда фотографируют мокрую дорогу, фонари, все такое неоновое, все такое красивое, все такое стильное. Всем, кто сейчас в эфире из Ладейного поля, большой привет от Сева пишет. Сев, если что, я не только в эфире, но и на связи. Всем сердцем.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд, я не смогу простить тебя.

дорогие мои, снова к вашим приветам ждать не будем. Наталья пишет: с днем рождения поздравляю Настю Похоровскую. Дорогая Настенька, с приветом из Ставрополя. Наташа тебе желает крепкого здоровья, радости, удачи, всего самого хорошего. Любите и будьте любимы. Денис Прошагин нам пишет: душевное, дорогое русское радио, привет. Ну, собственно, дальше можно не читать. Дорогой Денис, вы тоже прекрасны. Поздравляю вас и ваших коллег с минувшим 31-летием. У меня тоже скоро день рождения, мне также исполнится 31. Принимается, дорогой друг, непосредственно в день вашего торжества. Обязательно напишите, сделаем все возможное, чтобы вас как следует в эфире поздравить. Юлия Малышева сообщает: хочу передать привет городу Подольску, сыночку Малышеву Дмитрию, доченьке Сашеньке, а также любимому мужу Алексею. Юленька, вам и семейству большой привет, оставайтесь на связи. Текс Марат передает привет всей команде русского, и для меня тоже привет имеется, дружище, спасибо огромное, очень приятно. Большой привет лучшему мужчине, по которому очень сильно скучаю. Зовут его Алексей Александрович Федосеев. Принимается, Катенька, я надеюсь, что скучать скоро закончите, и все у вас будет хорошо, берегите друг друга. Валентина пишет: у меня сегодня день рождения, поздравьте меня с моим днем. Моим гостям Ирине, Николаю, куме Олесе, мужу Саше и сыночку самому родному. Большой привет. Также привет папочке Антипенко Виктору. Пап, спасибо, ты у меня самый лучший в мире. Валечка, с праздником, с днем рождения, любви и счастья.

После такой песни Димы Билана так и хочется сказать «Спокойной ночи, малыши». А все прочие могут оставаться. У нас еще привет. Здесь имеется Ольга, пишет: «Добрый вечер из Киржача. Всем привет. Привет мужу Александру. Сидим у костра с чайком, слушаем любимое русское. Большой привет детишкам Полине и Мише. Они сейчас гостят у бабушки». Вот вы знаете, дорогая Ольга, прекрасно вас понимаю. Я тоже очень люблю сыночка отправить к бабушке на денек-другой и, наконец, посмотреть прямо на мужа. То есть не пробегая мимо, а прямо в глаза. Так что сидите в обнимку, накройтесь пледом, пусть будет романтика и счастье. Татьяна пишет: «Привет. Доброго вечера, дорогая Юля. Танечка, здравствуйте. Вместе с вами передаю привет всем родным и близким, всем друзьям. Всем желаю здоровья, мира, любви, хорошей плодотворной недели. Ну и всей Москве большой привет. Балашихиной лучшие пожелания. Танечка, вы, как всегда, прекрасны. Огромное спасибо вам за позитив. Вика Виктория всех поздравляет с днем картофельных чипсов. Да, вредно, но очень вкусно. Давайте похрустим вместе, да, на ночь, вопреки всем привычкам, приметам, традициям, то есть съедим что-нибудь запрещенное. Как всегда, музыкальные деликатесы здесь, на русском, Иракли и солнце внутри. Совсем свежая вещица для вас.

0: 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: Стараюсь отдыхать почаще. Ну, чтобы навыков не растерять. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Вот и мы с вами неделимы. С одной стороны, вы, бесценные наши слушатели, а с другой стороны, мы, ведущие русского. И у нас с вами ничто не в состоянии разделить ни время, ни расстояние, ни вообще каким-то ни было условности. Мария пишет: передайте привет самой-самой любимой маме. Маме, Любе, спасибо за то, что ты у меня есть. Всегда помогаешь, всегда поддерживаешь, даешь нужные советы. Восхищаюсь тобой каждый день. Какая ты стойкая, сильная и мудрая. Спасибо, что даешь своими добрыми поступками нам правильный пример. Очень тебя люблю, люблю безумно. Дочка Маша, Сергиев Посад. Да, мама Люба у нас регулярно получает приветы, да и сама привет передает. Машенька, вам и вашей матушке драгоценные приветы от меня тоже. Анжелика пишет: большой привет брату Алексею Лобачеву. Всем хорошей рабочей недели. Вологодская область на связи. А Людмила пишет: Юлечка, добрый ночи, Людмила из Омска. Людмила, огромное спасибо. Вам тоже большой привет. Доброй ночи. Большой привет Руслану. Текс еще. Ли пишет: здравствуйте, сегодня у нас несколько поводов улыбнуться. Просто погода отличная, настроение хорошее. Спасибо за то, что вы у нас есть, Русское радио. Спасибо вам, городу Казань, большой привет. Ну что, дорогие мои, стол заказов на этом завершаем.

что, дорогие мои, я надеюсь, этой осенью мы с вами будем по-прежнему вместе, и никто ни без кого не останется. Плюс 15 в Москве, ясно, осадков не ожидается. Западный дует со скоростью 4 метра в секунду, атмосферная чуть ниже нормы. К этой минуте 741 миллиметр ртутного столба.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство разъяснили механизм введения временного управления для защиты инфраструктуры. Это не означает национализации или изменения формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, указ президента не будет применяться массово. Сегодня Владимир Путин подписал указ о возможной передаче бизнеса на фоне атак беспилотников под государственное управление. Это касается в том числе складов и логистических центров, которые с середины лета подвергаются атакам дронов. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила о значимости многодетных семей в современном обществе. Демонстрация счастливого родительства в кино и рекламе – это стратегическая инвестиция в будущее страны. Детский омбудсмен также отметила, что многодетные родители активны и в своем профессиональном развитии. Считать, что, например, мамы ставят крест на карьере, в корне неправильно, подчеркнула Львова-Белова. Большая семья и карьера – взаимодополняющие ценности, а задача государства – обеспечить многодетные семьи всем необходимым. Россияне стали реже покупать к школе новые гаджеты. Особенно заметно это отразилось на смартфонах и ноутбуках, которые больше всего подорожали. В этих условиях родители стали рациональнее подходить к покупкам. Как пишут «Известия», техника уже не воспринимается как обязательная часть ежегодного школьного набора. Если старый смартфон справляется с учебными задачами, его могут оставить ребенку еще на год. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу завершился розыгрыш пятого тура. Программу закрыл матч, в котором Калининградская «Балтика» и Казанский «Рубин» сыграли в ничью 1-1. Лидерство в премьер-лиге сохранил футбольный клуб «Краснодар». Следом идут «Спартак» и «ЦСКА». «Зенит» неожиданно выпал из первой тройки, проиграв накануне в Москве как раз столичному «Спартаку». И на этом пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, дорогие мои, с какой же скоростью летит время. Это я сейчас даже не про мой эфир нынешний, а скорее про то лето, которое буквально бамс и пролетело. Даже не успел я зафиксировать целого ряда ярких моментов. Теперь буду бережно в копилке памяти все это хранить, копаться аккуратно и по мере надобности доставать вот этот теплый денек, вот это солнечное утро, вот этот прекрасный розово-сиреневый вечер. Я надеюсь, что предстоящий осенний сезон в компании любимого русского также будет ярким и запоминающимся. Знаете, когда небо голубое и на фоне ярко-желтые клены. Музыка хорошая будет обязательно, горячие премьеры также будут наличествовать, ну и любимые ведущие никуда не денутся. Мы вместе с птицами не будем улетать в теплые края. Напротив, останемся здесь и будем бесконечно теплую атмосферу создавать для каждого из вас.

Дорогие мои, доброго-доброго, если только что присоединились, как всегда говорю, вы вовремя, я каждому из вас очень рада. Как обладатель двух очаровательных кошек, немножко свысока смотрю на собаководов, потому как точно знаю, что скоро-скоро, ребятушки, начнутся.

0: начнется мерзкая погода, когда мы с кисоньками будем смотреть на снег или дождь из окна, находясь дома в тепле, а вы будете бегать по кустам или собачьим площадкам. Да, я понимаю, что здесь есть определенная романтика, да и физнагрузка полезна, но тем не менее. Прогулка в 6 утра, когда утро седое, утро туманное, это совсем не то, что я люблю. А вообще говорят, что жизнь с собакой на 90% состоит из того, что вы ходите друг за другом по дому и смотрите, кто из вас что жует, у кого котлетка, у кого аппетитный хозяйский тапок. В общем, независимо от того, какая у вас живность в доме, пусть будет тепло и уютно у каждого из вас. Причем не только в рамках квартиры или, там, скажем, дома, а скорее про душу и про сердце. Владимир Киселев и Артур Пирожков уже совсем скоро, потом Максим подтянется. Все это для вас на русском.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ну, вот как только речь заходит о поющем блогере, следом начинают возникать вот эти странные гримаски. Мол, знаем, да, барышня решила развлечься и спеть что-то такое невнятное. Так вот, Мари Гу — приятнейшее исключение из этого правила. Песня «Сокровище» в моем персональном плеере занимает одну из верхних строчек. Действительно классная песня, попадающая в самое сердечко. Восхитительно нежно и трогательно. А пусть на старте осени у вас, бесценные мои, в сердце также будет тепло, и пусть рядом находятся те, ради кого стоит жить.

И только рядом с вами чувствую себя по-настоящему счастливой. Бесценные мои, огромное спасибо за вечно теплую компанию. Ну и вот на фоне того, как лето идет на убыль, у нас здесь на русском накал страстей не ослабевает. Мы по-прежнему в прекрасном настроении. Чувство юмора у нас, да и у вас, бьет через край. Собственно, уже совсем скоро будем подводить итоги конкурса. Успейте еще запрыгнуть в последний вагон. Придумывайте шутку, отправляйте ее на наш сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а авторы их обязательно в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Ну, а сейчас, наверное, самая горячая вещица, которую мне довелось услышать минувшим летом, это Марфа. И «Забери меня». Наслаждаемся, вдыхаем пока еще летнюю атмосферу здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: мне часто тоже родные и близкие говорят, мол, Юленька, поставь себя на стоп, отдохни немножко, в отпуск сходи. А я говорю, не нужен мне берег турецкий, Африка мне не нужна, и отпуск мне ваш тоже не нужен. Все, я ушла работать, пока. А знаете почему? Потому что тут действительно здорово. Уже напротив меня коллега мой Миш Набоков. Миш, привет.
1: Юлечка, привет.
0: Привет. У тебя со стопом как? С паузами всевозможными, нет?
1: Со стопом? Слушай, ну иногда бывает ситуация в жизни, когда тебе хочется не просто, знаешь, на стоп поставить, а именно перемотать назад.
0: Да, бывает.
1: И сделать что-то по-другому.
0: Ага.
1: У меня была такая жуткая ситуация, за которую мне до сих пор стыдно. В общем, я, когда поступал в музыкальный колледж по классу гитары, я там познакомился со всеми, естественно, сразу ты знакомишься, и с одним парнем там особенно мы сдружились, и на протяжении всего экзамена, это был целый месяц практически, мы с ним активно общались, я здоровался с ним за руку, мы с ним обсуждали разные темы мужские и все такое. И потом, когда пришло время самого экзамена, я вижу, этот парень приходит в платье. А оказалось, это не парень, а девушка.
0: Правда?
1: Да.
0: О, боже.
1: И, видимо, ей тоже было как-то неудобно.
0: Ее звали Петя?
1: Нет.
0: Или Сережа?
1: Нет, ее звали женским именем, то есть это была девушка, видимо, ей тоже было...
0: Женечка, допустим, да? Женечка.
1: Ну, допустим. И ей, видимо, неудобно было меня переубеждать.
0: Ну, вообще, на самом деле, по-девчачьи я ее понимаю. Нет, я еще раз говорю, по-девчачьи понимаю ее, потому что, ты знаешь, находиться рядом с таким парнем, как ты, даже если он неправильно тебя идентифицирует, так сказать, гендерно...
1: Все равно нормально,
0: все равно нормально, все равно приятно. Ох, изгиб гитары желтый, обнимешь нежно, в общем, да?
1: Да.
0: Ну, что сказать, да, потому что я понимаю, что здесь других изгибов-то не будет, потому что здесь есть я и Слава Цыба, но мы сейчас уходим. А ты оставайся.
1: Да, но Слава Цыба не очень похож на гитару.
0: Нет? Да, и на девушку не похож.
1: Абсолютно.
0: Хотя, заметь,
1: слушай, я не перепутаю
0: девушка Слава тоже есть.
1: Кстати,
0: да. Да.
1: Здесь надо быть тоже аккуратным. Но, к счастью, я его вижу, как
0: да.
1: бы, и нормально.
0: Да, идентифицируешь.
1: И он без платья.
0: А, слушай, да,
1: это самое главное.
0: Вот на самом деле мужчина с плохим зрением — это большая находка, потому что он не видит твоих недостатков. У тебя наверняка что-то
1: слушай,
0: есть такое со зрением. Потому что, может быть, у тебя есть чутье, интуиция, обаяние. А зрение такое, ну, плюс-минус, да?
1: Слушай, бывает. Возможно... Не, вообще со зрением все нормально. Может быть, с головой что-то, знаешь.
0: Ну, в общем, давай, отдыхай, приходи в себя. А я уверена, с утра пораньше, кстати,

Про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе.

0: студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кремля. Президент Владимир Путин продлил срок службы главы Следственного комитета Александра Бастрыкина до августа следующего года. Указ опубликован на портале правовых актов. Согласно нынешнему законодательству, предельный возраст на должности председателя СК составляет 65 лет. Президент мог ежегодно продлевать срок службы, но только до достижения главой следкома 70 лет. В 2024 году этот потолок отменили. В России ужесточат требования к электронным дорожным знакам и информационным табло. В частности, на экранах запретят анимацию и мерцание, затрудняющие восприятие информации автомобилистами. Одновременно с разработкой ГОСТа власти обсуждают, как обязать водителей выполнять требования электронных знаков и рассылать при этом штрафы за нарушения. Сейчас дорожные камеры с цифровыми указателями не синхронизированы. Если водители нарушают требования, выведенные на электронных табло, штрафы не приходят. И в продолжение автомобильной темы. Японские бренды впервые обошли российские на рынке легковых автомобилей с пробегом. За 7 месяцев на них пришлось 27% продаж против 25% у отечественных марок. Всего с начала года на вторичном рынке было продано 3 миллиона 400 тысяч машин. В июле россияне купили около 550 тысяч легковушек с пробегом, на 8% меньше, чем месяцем ранее. Ну и последний опрос показал, что россияне чаще всего читают новости в понедельник, среду и воскресенье. Основным устройством при этом остается смартфон. Его выбрали больше 80% респондентов. Из телевизора последние известия узнают каждый второй. Бумажные газеты читают только 4% опрошенных. Наиболее востребованы короткие заметки. До конца новости практически никто не дочитывает. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И прямо сейчас совет абсолютно всей прекрасной половине от одной моей знакомой. Вот однажды на вечеринке вы увидите такого, знаете, веселого, творческого, компанейского парня, который будет играть на гитаре, петь, танцевать, делать сальто, веселиться. Веселить всех важно, очень важно вот в этот момент выбрать того, кто молча готовит и моет посуду. И, конечно, в идеале, чтобы его еще и звали...

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, одни мои знакомые действительно вот практически поженились на воздушном шаре. Такая у них была креативная свадьба. А вообще, мне кажется, в современном свидетельстве о заключении брака нужно уже писать: готовы ли вы быть со мной в онлайне, в горе и в радости, в богатстве и без донатов, под любимые песни и не очень, пока сбой в сети нас не разлучит.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Зачем же сразу терапевту?
3: Меня надо морю показать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
4: Тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание, нам все представить.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне кажется, чем больше мы общаемся с нашими домашними любимцами, тем больше они с нами разговаривают. Я вот совсем не удивлюсь, если моя кошка однажды вообще перейдет на действительно такие вот человеческие слова. Вот, например, недавно я лежал в ванне, ко мне зашла кошка, и я точно вот прочитал в ее глазах слово в слово. Если бы ты вылизывал себя, как я учила, то тебе не пришлось бы сейчас лежать в корыте с водой, как большой фрикадельки в супе.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно чистил картофель и разговаривал с одной барышней по телефону. Почищенные картофельные бросал в кастрюлю с водой с таким звуком. И в какой-то момент она мне говорит: «Ты что, со мной в уборной разговариваешь?» И бросила трубку. Представляете? Вот это воображение.

0: Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретил друга, который прыгнул с парашютом. Спросил его, ну что, страшно было вообще, нет, прыгать? Он ответил, знаешь, с парашютом прыгать не страшно. Страшно это, когда два инструктора при тебе спорят между собой, как правильно собрать парашют. А вообще, кстати, Семен Лазарев совершил больше 1500 прыжков с самолета. Василий Лазарев участвовал в испытаниях, тоже налетал там более 28 часов. Сергей, дело за вами.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также регионального.

0: Региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Жара – это когда ты выходишь из душа и через минуту понимаешь, нужно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я обычно хожу на работу к одному и тому же времени, примерно и по одному и тому же маршруту. И буквально вот вчера встретил пожилую даму с таксой, которую обычно вижу возле станции, за квартал от привычного места. Здоровый с ней, она тоже здоровается и говорит: «Не беспокойтесь, вы не опаздываете, это мы сегодня вышли пораньше».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, как всегда, есть что отметить, есть чем поздравить. Например, сегодня у нас день рождения консервной банки. Ну, шикарное событие, согласитесь. День лазания по деревьям, еще лучше. Ну и самое главное, день поцелуемся и помиримся. Тоже сегодня, так что перед тем, как залезть на дерево, отправить свои поцелуи своим любимым, друзьям, да кому угодно, в стол заказов на русском радио, я, Миша Набоков, буду все это ловить и отправлять точным адресатам. Пишите в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, во всех наших социальных сетях. Так, ого, вот этот

Ну хватит, хватит уже этого французского. У нас здесь стол заказов на Русском радио. Я тоже ловлю не то, что каждое слово, каждую буковку вашу, потому что все очень важно, все очень мило и все очень приятно. Людмила из Уссурийска, вот, например, желает нам доброго утра. Пишет: пусть оно будет для нас ярким и радостным, а наш день сложится самым наилучшим образом. Отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Продуктивного вторника своим пациентам Людмила желает удачи. Напомню, на всякий случай, куда можно написать свои сообщения: в нашу официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе пишите, во всех абсолютно наших социальных сетях, как, например, это сделала Анна Николаевна. Она передает громадный привет бухгалтерии Краснодара. Пишет: держимся, коллеги. Ночной привет самому дорогому человеку. Процитирую сообщение. Алиночке Пазиной: всегда сияй ярче всех звезд на небе. Я живу для тебя, дышу благодаря тебе, дорожу тобой, дороже тебя у меня никого просто нет. Просто я тебя очень-очень сильно люблю. Всегда твой Миша. Что я, Миша Набоков, могу добавить к этому сообщению? Такое чудесное сообщение мог написать только человек с прекрасным именем Миша.

А вот мы и вернулись в стол заказа в Старском радио. Так, спокойно, спокойно. Все, я все вижу. Я все вижу. И сейчас прочитаю. Большой привет брату Коле из деревни Городище. Это передает Анна. Огромный привет всей семье, супругу Андрею, доченьке Даше и сынуле Данилке. Вас очень сильно любит ваша мама Оксана. Ну, а еще мама Оксана, конечно же, любит салоны красоты, делает там себе реснички и слушать группу «Градусы». У тебя

Ну, наконец-то, ну как же мы любим такие сообщения в столе заказов на русском радио. Не жалеют своих рук наши статисты, а это значит только одно. Поздравление долгожданное. Процитирую сообщение. Доброе утро, Нерюнгри. Хотим поздравить самую лучшую, заведующую детским садом Полякову Екатерину Александровну. Примите самые сердечные поздравления. Так, почему остановились наши статисты? С днем рождения, конечно же, Полякову Екатерину Александровну поздравляем. Желаем вам огромного счастья, радостных улыбок и душевного тепла. Пусть детский сад, которым вы руководите, продолжает успешно развиваться и процветать. Пусть воспитанники отвечают вам любовью, а их родители искренней признательностью. С уважением, семья Шакяровых и вся команда Русского радио. Без исключения. Я, знаете, о чем сейчас подумал? Есть ли у нас вообще такая универсальная песня, интересно, которая не имеет возраста, в том числе и для заведения дошкольного образования, под которую вполне можно затусить и, как говорится, в памперсах? Конечно.

А это «Стол заказов» на Русском радио. Привет любимым Ярославке и Миленочке Бородиным. Они на даче. Написала Олечка: приятного вам закручивания яблочного сока. Вот это я понимаю занятие. С удовольствием бы присоединился. Но чуть позже. Доброе дождливое утро. Процитирую сообщение. Это Кузбасс. Кузбасс постепенно просыпается. Несмотря на погоду, всем настроение лета. Цитата: Виталя, я еду, вари кофе. Скоро буду. Написал Сергей Сергеевич. Я уверен, и Виталий, и Сергей Сергеевич со мной согласятся. Кофе, если, конечно, это он, а не оно. Нужно пить только под эту песню.

А я всех за собой увожу сюда, в стол заказов на Русском радио. Лето клонится к концу, а мы на даче делаем террасу. Большой привет из Беларуси любимому мужу Евгению от жены Ирины. Спасибо за шикарное, конечно, четверостишье, но я бы сделал его еще вкуснее. Смотрите, лето клонится к концу, а мы на даче делаем тирамису.

0: кого же поет Андрей Губин? Конечно же, про нашу милую... Милое, даже получается, да? Сообщество русского радио в «Одноклассниках». Вот про кого. Ну, там буквально, ну, в конце с ударением. Ну, немножечко там для рифма он изменил. А так, пришло время узнать, конечно же, что же теплого летнего прилетело туда. Всем доброй ночи. И кому еще? Кому еще прилетит привет в это время? Аллочки из Сочи, разумеется, передает Алла Орлова. И все Приморье тоже. Где же сама Аллочка? Она обычно появляется по пятницам, поэтому ничего удивительного. Человек отсыпается. А вот Сергей Лазарев и Юлия Савичева, мало того, что в простой будний день не спят, так еще и нарядились, причесались и совсем скоро будут петь. Представляете?
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки

0: не кислые шутки.
1: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба русского радио 579.

0: Как бы сказал один мой знакомый, это все она стола заказова. Но он только учит русский язык, ему простительно. С приветами, пока действительно все. Лето, конечно, заканчивается, но, согласитесь, особенно приятно, что даже если не удалось никуда съездить, все равно нам есть что гордо, на зависть всем, написать в сочинении «Как я провел лето». Слушал любимые песни.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.